0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Президент Садыр Джапаров сегодня, 5 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики. В поздравлении главы государства, в частности, говорится: 33 года назад, приняв нашу Конституцию, мы определили свою судьбу, вместе с тем заложили фундамент независимой государственности и провозгласили права и свободы человека высшими ценностями. Наша Конституция – это правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Она является источником нашей национальной идеологии и документом, определяющим основные особенности национальной идентичности. В нашей многоэтнической стране она служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность, благодаря которому каждый гражданин уверен в своей защищенности. Поэтому уважение каждой ее статье должно быть для всех нас важнейшим принципом. На пути построения нового Кыргызстана наша Конституция обуславливает движение в ногу со временем и одновременно следование национальным интересам. Наша с вами главнейшая задача, точно воспринимая и неукоснительно соблюдая каждую букву и высокий дух Конституции, воспитывать грядущее поколение в духе уважения к основному закону, к богатейшей многовековой истории нашего народа, его традициям, наследию и честному труду. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел оперативное совещание, посвященное ситуации со сходом селей в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях. В ходе совещания заслушаны доклады министра чрезвычайных ситуаций, представителей профильных государственных органов о текущей обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий стихийного явления. Продолжение темы далее. Отмечено, что на местах ведутся интенсивные работы по расчистке селевых насосов, восстановлению автомобильных дорог и поврежденной инфраструктуры. В ликвидации последствий задействованы подразделения МЧС, МВД, Министерство обороны, местные органы власти и специализированная техника, говорит заместитель начальника управления МЧС по Ошской области Эркин Токтосунов.
1: Алай районна катталды.
0: В Алайском, Араванском, Нукатском, Узгенском и Каракульджинском районах были зафиксированы сели. Встречаемся с местными жителями, выслушиваем их предложения, мнения по вопросам укрепления берегов и обеспечения безопасного прохождения селевых потоков. По итогам осмотра даны конкретные поручения. Проведен оперативный штаб с участием службы гражданской защиты, в ходе которого обсуждаем меры по предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем. Также сообщается, что работы по очистке жилых домов и приусадебных участков практически завершены. В настоящее время специальная комиссия ведет оценку причиненного ущерба. В мэрии Гульчо выражают благодарность Министерству чрезвычайных ситуаций за оперативную помощь в ликвидации последствий селя, вызванного проливными дождями. Осадки продолжались два дня, в результате чего пострадали 96 семей. Как сообщил мэр Гульчо Нурсултан Тажибаев, уже в первый день на место прибыл заместитель главы МЧС, который лично координировал работу. На следующий день ситуацию проинспектировал сам министр. К ликвидации последствий были привлечены все необходимые силы и специализированная техника. В течение четырех дней спасатели и коммунальные службы практически полностью устранили последствия стихии. На сегодняшний день идут работы по восстановлению. Режим чрезвычайной ситуации после схода сели, вызванных ливневыми дождями 27-28 апреля, на сегодняшний день отменен. Напомним, в Алайском районе Ошской области 27 апреля из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Стихия затронула территорию Гульчо. Селевые воды подтопили дворы жилых домов. По итогам оперативного совещания, посвященное ситуации со сходом сели в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях, соответствующим ведомствам дан ряд поручений, включая усиление мониторинга обстановки, обеспечение оперативности и качества восстановительных работ, проведение оценки причиненного ущерба, а также разработку дополнительных превентивных мер по снижению рисков схода селей в дальнейшем. А вот как сообщили в Минтрансе страны, по 6 мая в горных районах страны прогнозируется сход снежных лавин и образование заносов из-за ожидаемых осадков и резкой перемены погоды. На дорогах также ожидается гололедица. Опасные участки дорог: перевал Кюкарт на трассе Балыкчы-Казарман-Джалабад и перевал Чонашу на трассе Каракол-Энильчек. Министерство транспорта предупреждает водителей о необходимости строгого соблюдения дистанции в 500 метров.

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции. Глава государства отметил, что 33 года назад принятие Конституции заложило фундамент независимой государственности и провозгласило права и свободы человека высшей ценностью. Садыр Джапаров подчеркнул, что Конституция остается главным правовым актом страны, источником национальной идеологии и основой единства многоэтнического народа. Он призвал строго соблюдать основной закон и воспитывать в этом духе подрастающее поколение. Конституция – это правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Она является источником национальной идеологии, документом, определяющим основные особенности национальной идентичности. В нашей многоэтнической стране она служит идейным стержнем, укрепляющим единство и стабильность, благодаря которому каждый гражданин

0: в законности. Конституция Кыргызской Республики – это не просто юридический документ, это выражение общественного договора, закрепляющего фундаментальные принципы свободы, равенства и ответственности. Сегодня в условиях глобальных вызовов и внутренних преобразований значение Конституции возрастает. Она выступает не только правовым ориентиром, но и нравственным компасом, определяющим вектор развития государства и общества. В Бишкеке на площади Алато сегодня, 5 мая, в 18 часов, состоится музыкальный вечер. Как сообщили в мэрии, вечер музыки будет представлен творческими коллективами Управления культуры мэрии города Бишкека. Пусть музыка объединит всех нас под красивым небом нашего прекрасного города. Мы уверены, что этот вечер станет источником вдохновения и отличной возможностью провести время в кругу родных и друзей, наслаждаясь яркими выступлениями, отметили в столичном муниципалитете. Министерство здравоохранения страны предупреждает о росте рисков пищевых отравлений в период майских праздников и выездов на природу. Из-за активного использования сезонных овощей и фруктов в это время года медики фиксируют сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Главной причиной распространения таких болезней, как дизентерия, сальмонеллез и гепатит А, остается пренебрежение правилами личной гигиены. Грязь, бактерии и остатки химикатов на поверхности плодов провоцируют поражение желудочной кишечного тракта, что ведет к рвоте, болям в животе и общей интоксикации организма. Для защиты здоровья специалисты Республиканского центра укрепления здоровья рекомендуют тщательно промывать овощи и фрукты под проточной водой. В Бишкеке 16 мая состоится акция «Ночь музеев». Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в программе «Постоянная экспозиция», «Ярмарка» и «Фудкорт», «Мастер-классы», «Концерт», «Временные выставки от музея» и многое другое. Отмечу, что традиционно акция «Ночь музеев» проходит на нескольких площадках столицы. Вход бесплатный. Курс валют по отношению к сомам, установленные Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 42 тыина, 1 евро 102 сома 10 тыинов, 1 российский рубль 1 сом 16 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 79 тыинов. И как сообщают синоптики, сегодня температура воздуха в Чуйской долине плюс 21-26, в Таласе плюс 19-24, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 23-28, на Иссык-Куле плюс 17-22, в зоне земледелия на Рынской области плюс 14-19, в горных районах до плюс 9. В Бишкеке сегодня переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метра в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 20.
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет. 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. – Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: Министр финансов Кыргызской республики Руслан Сүйүнөлиев обсудил в Самарканде совместные проекты с президентом Азиатского банка развития Масата Кандой. Встреча прошла в рамках 59-го ежегодного собрания банка. Сүйүнөлиев сообщил, что за 2025 год рост экономики страны превысил 11%, стабильные темпы роста сохраняются и по результатам первого квартала 2026 года. Стороны проработали детали портфеля инициатив на текущий год, который включает строительство Камбаратинской ГЭС и развитие энергетического сектора. Масата Канда отметил роль республики как регионального хаба в программе ЦРС и пригласил кыргызстанскую сторону на министерскую конференцию в Улан-Батор в сентябре. Руководители ведомств обсудили будущее рамочное соглашение и варианты расширения двустороннего партнерства. Президент АБР подтвердил готовность банка выделять средства на проекты для устойчивого развития Кыргызстана. Накануне днем на кыргызско-таджикской границе произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. По данным специалистов, подземные толчки зарегистрированы в 13:27. Эпицентр землетрясения находился на границе Кыргызстана и Таджикистана в 12 километрах к юго-востоку от села Бурдюбе и в 130 километрах к юго-востоку от города Ош. Интенсивность землетрясения в селе Бурдюбе составила 2 балла. В Таджикистане в результате сильных дождей и исхода селевых потоков погибли 4 человека. Об этом пишут таджикские СМИ. Наиболее серьезная ситуация сложилась в городе Куляб, где пострадали еще 5 человек, они госпитализированы. Около 450 жителей эвакуированы в безопасные места. По предварительным данным, в городе подтоплено около 850 жилых домов. Последствия непогоды затронули и другие регионы страны, включая Душанбе. Сообщается о повреждениях больниц, школ, жилых домов и дорожной инфраструктуры. В ряде районов разрушены мосты, подтоплены сельскохозяйственные угодья. В Комитете национальной безопасности Казахстана зарегистрировали 317 коррупционных дел только за 3 месяца. Как сообщили в службе противодействия коррупции КНБ, большинство преступлений связано со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением должностными полномочиями. По уголовным делам подозреваемыми признаны 226 человек. Завершено расследование 198 дел, из них 175 направлены в суд. Общий ущерб по завершенным делам составил 4,2 миллиарда. Производство пшеницы и ячменя в Казахстане в 2026-2027 годах, маркетинговом году, покажет резкий спад после рекордных показателей прошлых лет, сообщается в отчете иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. Эксперты прогнозируют снижение сборов пшеницы до 14 миллионов тонн. Для сравнения, в сезоне 2025-2026 объем производства оценивался в 18 миллионов тонн, а годом ранее достигал 57 миллионов тонн. Как сообщается, основным негативным фактором станет задержка весеннего сева из-за холодной и влажной погоды в апреле, что не позволило аграриям вовремя выйти в поле. В сочетании с ожидаемым засушливым летом это приведет к потере значительной части урожая. Аналитики отмечают, что 2 предыдущих года были аномально удачными благодаря идеальному климату, но теперь цикл везения прервался. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили детализированный план трансформации системы здравоохранения. Ключевым вектором обновленной стратегии становится масштабное привлечение частного сектора и планомерное повышение качества медицинских услуг по всей стране. Для стимулирования инвестиционной активности в отрасль разработан объемный пакет экономических мер. Государство направит 200 миллионов долларов в виде льготных кредитов на открытие новых клиник. При этом особый приоритет отдается отдаленным регионам. Условия финансирования предполагают выделение до 10 миллионов долларов на каждый утвержденный проект. Срок кредитования составит до 10 лет, а для снижения финансовой нагрузки будет задействован компенсационный механизм, покрывающий 50% от базовой ставки. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на нашей волне.
3: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Добрый день. В эфире Биринчи радио. Программа «Радиоклиника» в студии Айдай Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Кишечные инфекции – это группа заболеваний, которые поражают желудочно-кишечные тракты и вызываются различными микроорганизмами. Для профилактики кишечных инфекций важно соблюдать правила гигиены. Это регулярно мыть руки с мылом, пить только чистую воду, тщательно мыть продукты и правильно их готовить. Также необходимо хранить пищу в надлежащих условиях. Сегодня в программе «Радиоклиника» мы поговорим о кишечных инфекциях, разберемся, как они возникают и чем они могут быть опасны. Узнаем, как правильно защитить детей от заражения, какие меры профилактики действительно работают и почему так важно соблюдать гигиену рук. Также мы обсудим, как правильно мыть и употреблять фрукты, чтобы они приносили пользу, а не вред. Сегодня мы пригласили в нашу студию, чтобы обсудить эту тему, доцента кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидата медицинских наук Дамирахан Чыныеву. Добрый день, Дамирахан Хамчыбековна.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы с вами говорим о кишечных инфекциях. Это то заболевание, которое наиболее актуально как раз-таки вот начиная с нынешнего времени, да, вот хотелось бы узнать ваши такие самые первые рекомендации, что нужно делать и почему все-таки нужно опасаться кишечных инфекций, которых ежегодно, конечно же, фиксируется большое количество.
5: Да. Острые кишечные инфекции являются злободневной проблемой на сегодняшний день. Угу. Когда появляется клубника, так и начинается сезон кишечных инфекций. И сезон кишечных инфекций не заканчивается, пока дыни и арбузы не закончатся у нас на рынке. Так и у нас эти случаи. Именно на острые кишечные инфекции считаются сезонной инфекцией. Но острые кишечные инфекции могут быть вызваны так и вирусами, так и микробами, так и, может быть, и простейшими и так далее. Очень много возбудителей. Но вирусные диареи в основном чаще бывают это в холодное время года, это зимой, это ротавирусы, норовирусы и другие вирусы могут вызвать. Так, а сезонные, вот именно в летнее время, в жаркое время года, это в основном это дизентерийная палочка, это сальмонеллы вызывают. Также могут быть и вызвать это стафилококки и условно-патогенные кишечные инфекции. Ну, для детей более старшего возраста и для взрослых в основном это у них чаще встречается шигеллез, это дизентерия, и встречается сальмонеллез. Ну, наверное, были свидетелем, вот, наверное, даже в холодное время года, когда люди, употребляя гамбургер или же шаурму, в школах были, на кафе, там называется это столовый буфет и так далее, когда идет массовое отравление. Она, проявления кишечной инфекции могут быть разные. Это мы их делим на три группы вообще. Это инвазивные кишечные инфекции, энтеры, потом секреторная диарея называется. И я объясню сейчас каждый из них. И персистирующие диареи. Угу. Это энтероинвазивные кишечные инфекции. Это в основном это шигеллез и сальмонеллез. Да? Это дизентерия, шигеллез и сальмонеллез. Сейчас каждого из них расскажу. Это дизентерия и шигеллез в основном встречаются у детей более старшего возраста и взрослых. И в основном это путь передачи идет, контактно-бытовой путь передачи, когда мы не моем руки, употребляем немытые продукты, овощи, фрукты и так далее. Да? А сальмонеллез, здесь там 2000 их возбудителей, а в основном чаще встречаются два возбудителя, это сальмонелла энтеритидис, который вызывает массовые пищевые токсикоинфекции, и сальмонелла тифемурим. Сальмонелла тифемурим в основном это встречается у детей раннего возраста, она протекает как нозокомиальная инфекция. Нозокомиальная, мы когда эти случаи в основном встречаются часто в стационарах, когда мамы, не соблюдая обычный режим контактно-бытовым путем, они у друг друга берут там посуду, друг друга угощают и друг, ну, берут мобильные телефоны. При этом, так как эти микробы же, и шигеллы, и сальмонеллы, они живут долго, длительно. Пока не обработать, они сохраняются в течение долгого времени. Если обычно летом вот, часто употребляют некипяченую воду или же некипяченой водой обрабатывают эти овощи, фрукты, то в некипяченой воде эти микробы могут жить в течение 10-14 дней. А почвы, почему часто бывают вспышки кишечных инфекций в летнее время, а почвы они могут сохраняться в течение 2-3 месяцев. Ну, вы сейчас же замечаете, что на улицах продают, чего только не продают. Все открыто, как говорится, и хлебобулочные изделия, и салаты, и также и пирожки, и самсы, и т.д., и так далее, и так далее. Да, они же все открыто. А люди проходят, столько людей, все-таки пыль, есть частицы пыли, которые невидимы нашим глазом, они оседают, и тем более это в жаркое время года, когда они хранятся, ну, погода, если вот уже вчера было почти 28-29 градусов, то в этих случаях эти микробы начинают размножаться очень сильно. Вот при энтероинвазивных кишечных инфекциях это чаще идет поражение как тонкого, так и толстого кишечника. Да? Она проявляется в виде, например, типичной дизентерии, это когда у пациента отмечается на фоне симптомов интоксикации, это слабость, вялость, снижение аппетита, повышение температуры. У некоторых детей в тяжелых случаях могут быть бред, галлюцинации, судороги, потери сознания. И температура может доходить до 39-40-41 градуса, и одновременно у пациента через, буквально через несколько часов появляется жидкий стул. Так, жидкий стул, это, как мы говорим иногда, это так и называется ректальный плевок. Там вначале он может, у него может быть стул как обычный, через 2-3 раза уже, как он сходил, то уже какашки становятся меньше и меньше, и как плевок. Но мы же не плюем целый горшок так же. Он будет сидеть и сидеть, и тужится, тужится, из него выходит капелька гноя и крови. Вот это и называется ректальный плевок. А при сальмонеллезе, это когда идет массовое отравление. Массовое отравление считается, если из этого окружения этот же продукт, самсы, манты или что-нибудь поели, салаты, если 3 и более человек начинают, у него появляться признаки кишечной инфекции, это называется массовое отравление уже. Так. Дальше, оно может протекать как в виде гастрита, в виде гастроэнтерита, или же в виде гастроэнтероколита. Ну, здесь нужно сказать, в основном это мясо-молочные продукты, яйца, колбаса, рыба и так далее. Ну, часто бывает же, мы же ходим все тою на свадьбу всякие, да? И там есть же и салаты и с майонезом, особенно в жаркое время, вот эти салаты с майонезом очень опасны. И потом это мясо, которое, в общем-то, на последней же очередь дают бешпармаку. Для бешпармаку они же готовятся тоже, если они приготовлены были в этом кафе, то еще это может быть и не быть, но могут и быть другие. Да, ну, там есть и рыба жареная, есть и курица. То есть, ну, если скажем, что свадьба или той закончился где-то часов 10 или 12, то через 3-4 часа уже появляются первые признаки заболевания. Это повышение температуры, и тошнота, и рвота. И в области желудка отмечается чувство дискомфорта, как будто что-то мешает. В этих случаях, когда идет отравление, это пищевая токсикоинфекция, инкубационный период исчисляется от 3-4 часов и до 24-48 часов, а так в течение 3-4 часов, например, до утра уже появляются эти признаки заболевания в виде многократной рвоты, иногда даже неукротимой. Вот последний случай вы были свидетелями, когда поели в столовой буфет, и там же из них один 34-летний, это 34-летний гражданин попал даже в реанимацию с клиникой гиповолемического шока. Тогда, когда он занимался самолечением, у него была многократная неукротимая рвота и водянистый стул. У него были очень большие потери жидкости как с рвотными массами, так и с стулом. Поэтому часто бывает в этих случаях, так как при употреблении чего-то, вот если он захочет пить жидкость или что-то, еду, появляются тошноты и рвоты опять. И вот поэтому они часто не употребляют воду, не восполняя потери жидкости, у них доводит, что у них резко снижается давление. Это так называемый гиповолемический шок. Когда снижается давление, очень трудно поднять это давление. Поэтому в этих случаях, если есть такой анамнез, что они где-то поели что-то, запах не понравился или вкус не понравился, и появляются эти признаки заболевания, то, конечно, тут необходимо срочно обратиться к медработникам, позвонить или, потому что они все-таки же подскажут. И вот вторая группа секреторной диареи. Это секреторная диарея, почему она называется секреторной, замудренное слово, научное такое, да? Но в этих случаях часто болеют дети до года в основном. Там у них микроб идет, это условно-патогенные микробы. Это у них секреторная. Если в первой группе вот инвазивной дизентерии и сальмонеллез, там играет роль сам микроб, когда он внедряется в кишечник, он вызывает местный воспалительный процесс, он ковыряется, и слизистая кишечника, она же ранима, и отсюда и гной, и кровь вкаливают. А в этих случаях при секреторных диареях это его продукты распада этого микроба, то есть токсин, или так называемый для народа, это яд, который выделяет микроб при гибели. И этот яд нарушает всасывание воды в организме, и вся вода с организма, она уходит в кишечник, и поэтому в этих случаях все дети и какают только водой. Вот часто в этих случаях мамы расценивают это, как будто он писает. А на самом деле ребенок не мочится, он на самом деле он просто водой какает, с него льется, как с гуся вода. Вот в этих случаях часто у маленьких детей они при несвоевременном оказании помощи, необращении куда-то в ССМ или в стационары, то тоже дети могут поступать в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. В этих случаях, когда кишечная инфекция, конечно, необходимо не в третью детскую обращаться, это для них специальная больница, для инфекционных больных, для больных с кишечной инфекцией, это инфекционная республиканская клиническая инфекционная больница, которая находится на Льва Толстого, так как они могут потерять время только. Когда они обращаются в третью детскую, сейчас же поступлений очень много, они могут сидеть, но полчаса это нет, это такое минимальный. А так 2-3 часа ребенок-то рвет, и он и диарея у него. Пока доедет до инфекционной больницы, опять в очереди будут сидеть, и они будут поэтому возмущаться. И часто дети могут попасть в очень тяжелом состоянии в любые кишечные отделения.
4: Так. Вот. Да. Смотрите, вы сейчас рассказали о том признаке, да, скажем так, на который не все родители обращают внимание.
5: Обращают, да, да.
4: Да. А можно ли все-таки кишечные инфекции спутать с каким-то другим недомоганием? Вот, как
5: да, это может быть, так как это варианты могут быть по степени тяжести мы делим. Да? Может быть легкая форма, средне-тяжелая, тяжелая форма. Вот при тяжелой форме на фоне высокой температуры от 39 до 40-42 градусов иногда маленькие дети, они начинают просто плакать. Дети, особенно до года, у них мы называем это нейротоксикоз. И у них может быть тошнота, рвота и беспокойство. И они начинают плакать постоянно, без остановки. Это первая фаза нейротоксикоза, так называемая стадия возбуждения. И часто в этих случаях, так как вот, ой, соседка заходила, и ребенок после того, как она ушла, стал беспокойным, стал плакать без остановки и вырвал. Они часто наши граждане расценивают, как изглазили. И вот начинают они ходить, время терять, к муле. Что же происходит при этом? Когда здесь токсин, который выделил этот микроб, он действует на сосуды головного мозга, и там, где повышается проницаемость стенки сосудов, и жидкая часть крови выходит, он приводит к отеку самого головного мозга. И поэтому мозг не помещается в черепную коробку, и поэтому ребенок, он же не может сказать, что у него голова болит. Он будет плакать без остановки. Это мы так называем постоянный монотонный плач. И часто наши граждане это расценивают, какой у него был отец такой плаксивым, поэтому ребенок стал таким плаксивым. Нет, это не из-за этого, а из-за того, что у него идет отек мозга. И часто кто же дает такое проявление, как в виде нейротоксикоза, это те дети, которые рождаются тяжело. Например, некоторые могут выходить ногами, некоторые поперечное положение плода или попой выходит, или же у них бывает, что обвитие пуповины однократное или двукратное, или говорят, что он когда вышел, говорит, и из маминого чрева, то он не плакал, он был синим. Или белый, или синий асфиксия, так называемый. Вот часто эти дети, когда при любых заболеваниях, они могут дать вот такое проявление в виде нейротоксикоза. Это часто, конечно, характерно для детей раннего возраста. И здесь могут увидеть, конечно, и обязательно могут быть судороги. Поэтому вот они будут время терять, родители, они ходят к мулле, и который будет заговаривать со своей камчой и заговаривать какие-то свои эти обряды. И у ребенка из-за того, что мозг отекает, он устремляется в затылочное отверстие, и он успокаивается, судорог нет, но мама, родители думают часто, что ему стало хорошо, они не обращаются. В этих случаях из-за отека мозга он устремляется в затылочное отверстие, и ребенок может умереть через некоторое время, и все. Так как у него уже из-за отека головного мозга, это уже осложнение, отек головного мозга. Это называется отек и набухание головного мозга. Или когда идет частичное вклинение этого мозга в затылочное отверстие, то ребенок может остаться инвалидом, живым трупом. Это так называемый декортикационный синдром есть такой. Это живой труп, когда ребенок не слышит, не видит, а сердце бьется, дышит, он останется на всю жизнь больным. Вот еще вопрос, когда только обнаружили больного, часто мамы сами самостоятельно начинают давать разные всякие лекарства, да, в частности, это антибиотики. Они идут в аптеке или дома, каких-то запасы есть, и начинают давать. Из-за того, что они неправильно дают эти лекарства, и у них развивается вот третья группа кишечных инфекций, это персистирующие диареи. Вот часто бывает, что они сегодня у ребенка, если появилась диарея, то они дают, например, форазолидон или даже рифампицин, или же ципрофлоксацин, левомицетин, тетрациклин, которые вот последние два лекарства, они вообще противопоказаны детям, так как они очень вредные. Вот сегодня один день дали, а завтра ребенку стало лучше, он стал играться, кушать, они перестают давать, так как думают, что однократная дача или однодневная дача, что помогло, и нет. Через день-два, и у него появляется опять диарея, они начинают давать опять другие антибиотики. И вот так, если это наличие жидкого стула в течение двух недель, то хорошо, то плохо, в этих случаях часто развивается так называемый дисбактериоз и ферментопатия. Это результат неправильной дачи и передозировки этих антибиотиков. То там придется лечить долго-долго. А потом часто мамы говорят, да, только, ну, если вирусное заболевает бронхитом или пневмонией, дали, говорят, только один раз антибиотики, у него появилась диарея. Это результат неправильного лечения. Поэтому мамы должны знать, что надо делать при появлении кишечных инфекций. Наверное, скажем попозже, да?
4: Да, давайте как раз вот сейчас мы будем поговорим о том, что нужно делать мамам, да, что не нужно делать.
5: При первых
4: мы
5: признаках, да?
4: Мы узнали, да, что нужно делать. Вот можно даже, знаете, немного по возрасту, да, пройтись. Вот маленькие дети 4, 5 лет, 3, 2, потому что сейчас маленьким детям тоже активно дают фрукты обычно, и можем немножечко постарше.
5: Да, вот не зря сказала, что появилась клубника. Вот на улице замечаю сейчас, когда с рынка идут, люди, даже взрослые уже купили, они только что купили, они уже сами оттуда кушают. Знаете же, клубника, знаете, она же на земле же растет, она же не как яблоки, не как эти же, они растут выше. А там же есть и простейшие, это глисты тоже, можно глистами заразиться. Их надо же, когда принесли домой, надо же обрабатывать на 10-15 минут, надо замачивать соды, чтобы вспылили эти личинки вот этих простейших. А так употреблять сразу, конечно, этого нельзя. И также и детям же дают. Видите, еще уже на улицах вот и продают и шаурму, то же самое. Это сезон же. И шаурма, конечно, самсы, манты, они же любое время года есть, но в основном почему бывает летнее время, да? Ну, потому что жара, а эти микробы в жаре, они же очень сильно быстро размножаются и могут вызвать. И когда родители покупают какие овощи, фрукты, какие, ну, хлеб, скажем, или другие продукты, вот здесь, пожалуйста, обратите внимание на какой человек вам, продавец вам, какого он вообще его вид, какая рука у него, имеется ли же ногти, как говорится, как она грязными руками берет, тут же она берет деньги, тут же вам и подает, и сам заиманты, как говорится. Или они когда шипчиком берут, или же пакетик одевают, некоторые пакетиками с пакетов пакета не кладут. Но все равно, если она в жаре не соблюдается условия хранения, как мясо, молочных продуктов, почему и не быть этой острой кишечной инфекцией? И, конечно, летом жара, вот ее на улицах же продают же разноцветные всякие напитки, да? Красные, желтые, зеленые, как бы. И там же эти люди, которые продают эти же, эту же воду, они же берут с крана, понимаете? Из крана потом они этот порошок, они разбавляют, и потом же людям продают. И вроде бы напитки холодные, но опять-таки не кипяченая вода, это тоже проблема номер один, которые могут вызвать кишечную инфекцию. Так, и в зависимости от возраста, это часто мамы, еще надо обратить внимание, надо акцентировать на то, что вот особенно в наших кыргызских семьях, это как только ребенок начал, родился, и чтобы не плакал, они себе ребенку засовывают соску. Понимаете, чтобы он меньше плакал, чтобы он не требовал мамину грудь, как говорится. А эту же соску мама сама сосет и потом ребенку дает, она не обрабатывает. И у мамы, конечно, ну давайте скажем, пусть 25-30 лет, у мамы уже желудок больной, поймите. Так, а в желудке у нее хеликобактер есть, который вызывает у нее гастрит, язву желудка. И мама тех детей, которые употребляют, в общем, сосут соску, они уже с малых лет награждают этих детей гастритом и так далее. Да? Они, почему, говорят, часто говорят, я вот то, что уже даю, что-то у него и опять диарея появляется и так далее. Да? Так, и еще часто, вот, когда у детей 5-6 месяцев, 7 месяцев, ну, когда появляются первые зубы, то они всегда появление вот этой жидкой стула они расценивают, как что это у нее прорезываются зубы. Это тоже иногда неправильно. При прорезывании зубов у детей может быть день-два температура и набухшие десны, и потом уже будут прорезываться зубы. Да? Но в этих случаях день-два могут быть у него ну, максимум 3. Такой характерный стул, желтый обычно, как обычный детский стул, ну, как будто прокисшее молоко или как творог. Потом она быстро восстанавливается. Ну, конечно, здесь тоже надо еще сказать этим мамам, молодым мамам, как только начинают рожать, они витамины кушают после родов, а не до родов. До родов часто вот, я всегда говорю, что дети, которые родились позже 90-х годов, это дети, выращенные на китайских витаминчиках, понимаете? Вот молодежь мимо, ну, школьники, посмотрите, посмотрите с детского сада, когда на улицах продают всякую китайскую кукси-мукси и так далее, ну, они же все кушают эту. А потом, откуда аллергия, почему-то очень много сейчас веколлергизации же. На любое лекарство, любую еду у детей появляется аллергия, так как эти, они же, сейчас детские лекарства выпускаются многие в виде сиропа или суспензии. Однократная дача у них уже дают аллергию, и мамы, тем более, если они во время беременности употребляли, кроме сникерса, ничего сладости, но молодежь же балует, и вот откуда и проблемы. Потом проблемы, конечно, создают для докторов, потому что они невозможно лечить эту аллергию, понимаете? Любое лекарство даешь, он обсыпает, и очень большая проблема. Поэтому экологически чистые продукты пусть во время беременности кушают, а потом уже, как только рождается ребенок, надо быть осторожным с всякими овощами и фруктами. Это по возрасту потихоньку надо. И когда у ребенка диарея, мамы тоже должны следить за своей диетой. Они не должны кушать вот эти всякие овощи, фрукты, жирные, жареные, соленые. И дети, когда уже их начинают подкармливать, докорм или прикорм, они часто тоже, если у них нет холодильника, есть такие семьи тоже, особенно в новостройках, они хранились на столе где-то там, опять-таки прокисшее молоко или что-то там, не соблюдая условия хранения. И часто бывают эти маленькие дети, могут быть и как и сальмонеллез, так и дизентерии, и другие кишечные инфекции тоже могут быть.
4: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, что сегодня у нас в программе «Радиоклиника» приняла участие доцент кафедры детских инфекционных болезней Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, кандидат медицинских наук Дамирахан Чыныева. Программу «Радиоклиника» провела Айдай Низаркулова.

0: В эфире Беринч Радио, информационный выпуск новостей. Конституция – фундамент независимости и единства. Президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции. Глава государства отметил, что 33 года назад принятие Конституции заложило фундамент независимой государственности и провозгласило права и свободы человека высшей ценностью. Продолжение темы далее. Кыргызстан сегодня, 5 мая, отмечает один из главных праздников государственности – День Конституции. Дата установлена в честь принятия первого основного закона после обретения республикой независимости в 1991 году. Сегодня исполняется 33 года со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. 33 года назад, приняв нашу Конституцию, мы определили свою судьбу, вместе с тем заложили фундамент независимой государственности и провозгласили права и свободы человека высшими ценностями, отметил в поздравлении народу Кыргызстана президент Садыр Джапаров.
1: Сегодня, в эпоху стремительных мировых перемен, наша Конституция стала вершиной правовой системы страны и фундаментом развития, поскольку в ней воплощены ценности, определяющие настоящее и будущее нации. На пути построения нового Кыргызстана наша Конституция обуславливает движение в ногу со временем и одновременно следование национальным интересам. Мы притворяем в жизнь поставленные цели через уважение к Конституции, принятой по воле нашего суверенного народа. Наша с вами главнейшая задача, точно воспринимая и неукоснительно соблюдая каждую букву и высокий дух Конституции, воспитывать грядущие поколения в духе уважения к основному закону, к богатейшей многовековой истории нашего народа, его традициям, наследию и честному труду. Пусть наша Конституция — главный ориентир и основная опора в развитии

0: разработанного Конституционным советом, вынес его на референдум, который прошел в стране 11 апреля 2021 года, и по его результатам была принята новая Конституция. Как отмечал президент Садыр Жапаров, действующая Конституция нацелена на организацию эффективного государственного управления.
1: Милдеттерди чечүү үчүн ресурстарды мобилизациялоо жөндөмү зарыл. Мындан сырткары күчтүү же эффективдүү мамлекетке коом менен бийлик институттарынын ортосундагы байланышты.
2: Для реализации этих задач необходимо мобилизовать ресурсы. Кроме этого, нужны демократические элементы для поддержания связи между институтами власти и обществом. Сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина.
3: Каждый гражданин Кыргызской Республики должен хорошо знать дух и значение Конституции страны.
1: Конституция түздөн түз колдонулуучу жана таасири этүүчү башкы документ болууга тийиш.
0: В 2021 году в стране была принята Конституция. В ее нынешней версии, полностью и значительно отличающуюся от предыдущей версии 2010 года, по словам судьи Конституционного суда Кыргызской Республики Мейргуль Бубукеева, значение Конституции 2021 года в истории Кыргызской Республики можно оценить как поворотный момент, отразивший серьезные изменения в политической системе страны.
4: Конституции у нас с 93 года как независимого суверенного государства было принято в 93 году, как вы знаете, 5 мая, да, это новая конституция новой республики была, да. Если посмотреть на историческую такую, ну, динамику развития вообще конституции нашей, то три раза принималась редакция, ну, в новую редакцию конституция. То есть получается, вот Конституция 21 года – это Конституция Третьей Республики Кыргызстана, можно сказать, да?
0: Как показывает мировая практика, основной закон – это живой организм, и он может меняться, если это необходимо для развития государства. Любой гражданин должен осознавать, что без Конституции не может быть суверенного государства, что только верховенство закона гарантирует права и свободы граждан, а также регулирует их обязанности перед другими. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области принял министра иностранных дел и диаспоры Республики Сейшельские острова Барри Фора. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Глава государства отметил стремление Кыргызстана в углублении взаимодействия с африканскими странами, подчеркнув, что, несмотря на географическую удаленность, имеется значительный потенциал для наращивания сотрудничества.
5: Мен Сколдун жээгинде жолугуп, жеке таанышып, сүйлөшүп атканыма кубанычтамын. Алгачкы расмий сапарыңыздын алкагында кесиптешиңиз менен эки тараптуу кызматташууну өткөрүп
0: Я очень рад встретиться с вами на берегу Иссык-Куля. Я уверен в успешном проведении переговоров, где вы вчера обсудили политический диалог и расширение правовой базы. Было подписано соглашение, которое освобождает граждан двух стран от визовых требований для краткосрочного пребывания. Данный документ дает возможности для дружеских отношений между нашими странами. Дипломатические отношения между нашими странами были заложены в 2014 году, и они находятся на стадии развития. Несмотря на географическую отдаленность, ваш визит стал первым в истории двусторонних отношений. Мы настроены на дальнейший политический диалог, расширение правовой базы, будем расширять сотрудничество в сферах сельского хозяйства, туризма, образования и цифрового управления.
5: Биз өткөн жылы Африка континентинде эң биринчи элчилигибизди Эфиопияда ачтык.
0: Отмечен взаимный интерес к обмену опытом с целью развития туристической отрасли и цифровой трансформации, а также установлению сотрудничества по линии специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи и Учкун. Министр Барри Фор передал слова приветствия президента Республики Сейшельские острова Патрика Эрмини. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая изменение климата и устойчивое развитие, подчеркнута важность координации усилий в рамках Организации Объединенных Наций. По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-сейшельского сотрудничества. В завершении глава государства передал слова приветствия президенту Сейшельских островов Патрику Эрмини и пригласил его посетить Кыргызскую республику с визитом в удобное время. Жогорку кенеш принял поправки в Уголовный кодекс, значительно усиливающие ответственность за вождение в нетрезвом виде. Документ направлен на подпись президенту. По информации пресс-службы ГОБДД, новые меры направлены на снижение аварийности на дорогах страны. Сроки лишения прав за управление транспортом

0: Добрый день, в эфире Беринча радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Незаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. Министерство юстиции Кыргызстана начало тестирование комплексной цифровой системы мониторинга осужденных в рамках пробации, объединяющей технологию Face ID и электронные браслеты в единую систему. Платформа объединяет и позволяет отслеживать местоположение и поведение поднадзорных лиц в режиме реального времени. Особую актуальность такие меры приобретают в контексте семейного насилия, где крайне важно обеспечить безопасность пострадавших и предотвратить повторные случаи. Использование электронных браслетов дает возможность контролировать соблюдение ограничений, включая запрет на приближение к жертве. Сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, как работает эта система, в каких случаях применяется и насколько она эффективна в защите граждан. Сегодня мы пригласили в нашу студию ведущего специалиста отдела цифровой цифровой трансформации Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмата Турубекова. Также у нас в студии находится семейный психолог Зария Турдалиева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня у нас такая тема интересная. Появилась новость, да, что с 17 апреля началось такое тестирование этой системы. Поэтому первый вопрос у меня к вам, Урмат. Расскажите нам, пожалуйста, вообще про вот эту систему, потому что говорится, что она полностью сделана у нас, на нашем программном обеспечении, да, и что вот новая система, она с

0: сейчас проходит и работает в тестовом режиме.
1: Да, все правильно. Новая система разрабатывалась сотрудниками Министерства юстиции. Помимо меня в этом проекте, именно в разработке, участвовало еще 3 человека. Система состоит из 3 звеньев основных. Первое звено – это сам браслет. Первое звено – это само электронное устройство, браслет, который был полностью разработан нами. То есть он состоит из модулей, которые мы разрабатывали в течение 4 месяцев. Второе звено – это мобильное приложение, которое использует биометрику, и единый один сервер, который принимает запросы и обрабатывает это все. То есть система будет работать так, то что агрессору на ногу цепляется данное устройство, и это устройство в режиме реального времени следит за его передвижениями. И, допустим, если вдруг агрессор захочет подойти к жертве, то у жертвы работает динамическая охранная система. То есть в районе километра у нее будет стоять геозона, внутрь которой, если зайдет агрессор ближе, чем на километр, то сработает уведомление. Уведомление, оно сразу отправляется жертве, с предупреждением, чтобы она нашла безопасное место. И также отправляется инспектору, чтобы он принял соответствующие действия. Система работает очень быстро, и это дает драгоценные секунды, чтобы жертва могла, так сказать, найти безопасное место.
0: Смотрите, вообще, каким образом, когда вы разрабатывали это приложение, как вы учитывали, что должно быть в нем, да, вот вы сказали, есть определенный радиус, да, куда не должен приближаться насильник сам, да, как это все учитывалось, вот это вот, скорее всего, по каким-то международным стандартам, да, было составлено.
1: Да, естественно, есть международные стандарты, но мы, конечно, так как это отечественный продукт, пытались максимально адаптировать его под наши условия. И в основном тестирование проводились методом проб и ошибок. То есть мы засекали время, один из нас надевал этот браслет и пытался заходить в зону, там 2 километра, 1 километр, полкилометра, и мы высчитывали лучшую дистанцию, чтобы мы смогли быстрее среагировать и быстрее наши сотрудники могли приехать.
0: Смотрите, и в итоге получилось, что вот сама дистанция, это за сколько минут, да, скажем так, придет уведомление, да, и сотрудники смогут выехать. В итоговом варианте как получилось?
1: Смотрите, там выходит 2 границы есть. Одну из них видит сама жертва, это 1 километр. И есть еще одна невидимая для нее граница, это 5 километров. Ее видят только наши инспекторы. То есть они наблюдают за этим. Если агрессор ходит в радиус 5 километров, то система оповещает то, что этот человек, он приблизился на, так сказать, опасную дистанцию. Но, понимаете, в режиме города, когда все работают, 5 километров это слишком, так
0: Много.
1: сказать, да, это слишком много, и если жертве постоянно будет тревога приходить, ну, мне кажется, это психологически тяжело будет такое переносить. И поэтому мы решили то, что она будет видеть только 1 километр, а инспектор в приложении будет высвечиваться то, что этот человек, он на таком-то сейчас расстоянии, и за ним нужен особый контроль за его действиями.
0: Смотрите, инспектор, который будет это все видеть, он как бы будет все это иметь в виду тоже, да, получается, при работе. То есть 1 километр, когда будет видеть жертва, ей будет на устройство приходить уведомление, да, что вот
1: Да,
0: человек
1: то что.
0: находится вблизости от вас.
1: Все верно.
2: У меня вопрос. Можно уточню? Как у вас вот эти устройства заряжаются? То есть они же все-таки на зарядном устройстве работают.
1: Они, да, есть вот магнитная зарядка, но мы разработали Power Bank, так как То есть человек, агрессор, который носит эти браслеты, он же не имеет права их снимать, потому что, ну, это опасно для всех будет. Ну и чтобы он, так сказать, на привязи не стоял у розетки, было разработано дополнительно два пауэрбэнка, которые будут по принципу MagSafe отцепляться сверху самого основного браслета и заряжать его.
2: А у жертвы какое устройство?
1: У жертвы будет телефон.
2: Только на телефоне?
1: Только на телефоне.
2: А что в случае чего, например, у телефон разрядится условно, либо жертва потеряет этот телефон? Какие есть меры?
1: Мы сейчас уже на стадии разработки, находится тревожная кнопка. Пока что много деталей я не могу раскрывать, потому что это пока что все тестируется. Но мы этот момент тоже обдумывали, и пока что мы можем ограничиться советами, чтобы жертва следила за телефоном, чтобы он не разряжался, так как это и в наших, и в ее интересах.
2: На данный момент я бы хотела бы уточнить, сколько уже человек, ну, я не знаю, можете ли вы говорить такие данные, сколько человек уже носят эти браслеты, и какова уже вероятность того, что это предотвращается, то есть на самом деле жертва находится в безопасности.
1: Знаете, у нас уже запускался проект, то есть сейчас на данный момент существуют браслеты, но они разработаны не нами, они разработаны иностранными специалистами. Да. Касаемо вашего вопроса, насколько вообще сейчас это эффективно, это максимально эффективно, потому что семейное насилие, я считаю, то, что основная проблема, то, что она латентна. Наше приложение и браслеты, они выводят любые правонарушения в публичное русло до того, как произошел физический контакт. Плюс действует психологический фактор. То есть если человек знает то, что за каждым движением его ведется постоянная слежка, так сказать, это на него давит, и лишний раз он не станет, да, рисковать.
2: Ну, агрессоры, да, у психологии как раз-таки они боятся быть уже скрытыми, то есть они боятся того, чтобы их маску не раскрыли, да. Но есть еще другой вариант того, что есть, например, в моей работе, в моей практике, зачастую люди, которые находятся в очень влиятельных должностях, да, и условно они могут запугивать. Ну, то есть это даже я могу сказать с точки зрения человека, который, ну, как бы я сейчас эксперт в этой сфере, да, специализируюсь. Но помимо этого я еще была сама жертвой домашнего насилия, ну, как бы семейного насилия, где у человека была власть, были связи, были деньги, и при этом, ну, как бы этот человек мог влиять на то, чтобы не узнали о его действиях, понимаете? И вот проблема в том, что в системе не меняется сама культура психологии по отношению к этой ситуации.
1: Касаемо вот этого вопроса, я могу сказать так, то, что вы, безусловно, правы в том, то, что есть там влиятельные люди, которые могут пользоваться своим положением. Но именно для этого мы разрабатывали это цифровое решение, потому что цифры, они не могут брать взяток. Цифры, они принимают решения беспристрастно. Поэтому максимально исключен человеческий фактор. Всем занимается система. Уведомление о том, то, что кто-то подходит, о том, то, что нужно принять какие-то действия, это все происходит через централизованную систему, которая находится на серверах Министерства юстиции.
0: Урмат, давайте сейчас поговорим. Это, скорее всего, сейчас проходит как пилотный проект, да, раз тестирование началось. Вот скажите, что бралось за образец, сколько, может быть, людей, да, участвует в самом тестировании, вот как оно сейчас проходит? В течение какого времени будет сам проходить вот это тестирование?
1: Ну, вы знаете, что хочется подметить, это мы не используем готовые решения, мы не покупаем какие-то продукты, мы принципиально хотим разработать что-то свое. И, естественно, когда разрабатываешь свое, очень много ошибок появляется. Мы эти все ошибки учли, а сейчас данный проект находится на стадии активного использования, активного тестирования. Планируем то, что до конца лета мы уже запустим какой-то боевой вариант. Вы, скорее всего, видели фото. Это фото нашего прототипа, но он уже рабочий, его уже, в принципе, можно надеть, но надо его усовершенствовать, потому что этот проект для нас, он не просто строки кода или там пайка схем. За этим проектом, то есть мы остаемся после работы, иногда до 2-3 часов ночи сидим, смотрим за тем, чтобы сигналы GPS отправлялись нормально, чтобы все датчики работали. И то есть мы думаем в первую очередь не о цифрах, а о людях. За каждой строчкой кода стоит безопасность женщины, которая боится возвращаться домой по ночам. За каждым исправно работающим датчиком стоит спокойствие матери и ее детей. Поэтому тестирование, думаю, в течение 2-3 месяцев еще будет проводиться.
0: Урмат, скажите, пожалуйста, вот смотрите, да, для кого-то может показаться, что все-таки 1 километр – это все же тоже достаточно большое расстояние, и, конечно, сейчас, пока вы будете тестировать, да, вы как бы посмотрите, подумаете, что делать. Но вообще были ли такие мысли, чтобы включить вот какую-то особый режим, да, когда вот близость человека к тебе, да, к самой жертве будет, может быть, около 200-300 метров, потому что даже за это время можно попытаться как бы увидеть человека, убежать, ну вот какие-то действия предпринять, да, вот если думали ли вы о какой-то другой ступени, более близко, если человек подойдет к жертве?
1: Более близко. Ну, мы эти моменты, как я и говорил, то, что у сотрудников у нас есть еще одна зона, 5-километровая, если осужденный или агрессор в целом входит внутрь этой зоны, то он автоматически подпадает под особый контроль. И поэтому все случаи того, то, что агрессор, так сказать, сможет приблизиться ближе, чем на 200-300 метров, практически исключены.
0: Зария Болотбековна, давайте мы сейчас теперь с вами побеседуем. Расскажите, пожалуйста, вот смотрите, мы сегодня говорим об электронных браслетах, да, которые уже работают, как мы знаем, что пока у нас работают, которые были закуплены в другой стране, да, система, а сейчас тестируется вот эта новая система. Вот по вашему мнению, как сегодня обстоит ситуация, электронные браслеты и другие вот... Вот в будущем, да, у нас, если в скором времени, буквально в этом году, через пару месяцев появятся вот этот вот, вот эти новые возможности, да, мне кажется, это еще улучшит безопасность или защиту женщин. Вот как на сегодняшний день обстоит ситуация, как вы думаете, что нужно делать? Потому что когда электронные браслеты вводились, многие уже тогда говорили, что вот это такой очень большой и такой хороший первый шаг к тому, чтобы улучшить ситуацию.
2: Безусловно, конечно, у нас же до, ну, много лет таких привилегий не было, чтобы жертву как-то защищать именно физически, то есть чтобы хотя бы она понимала, что кто-то придет на помощь, да. И, конечно, браслеты – это работа, система, очень круто. Я только за. Но я уже уточнила по поводу зарядных устройств, по поводу того, что он все-таки работает пока что, ну, как бы подключен к интернету. В таких ситуациях тоже как бы нужно учитывать то, что агрессоры – это те люди, которые могут вообще не останавливаться, если у них есть как бы цель достичь жертвы, да, как бы навредить ей. И плюс ко всему, я бы все-таки сказала бы то, что да, есть все-таки в любой системе свои какие-то минусы, да, и я бы хотела бы в большей степени сейчас обсудить тот момент, что с агрессорами именно психологически работа не ведется. Почему? Потому что агрессия – это такая штука, что она копится, копится, копится, и вот условно браслет у человека сняли, да, и все, у него этот, ну, как сказать,
3: пружина вот так вот давилась, браслет сняли, условно, там, истечение какого-то срока, и этот пружина может взорваться, и это будет очень плохой эффект, понимаете? Почему? Потому что как раз-таки первые, самые сильные и страшные ситуации происходят в течение недели, когда у агрессора уже есть возможность, ну, как бы, срок истек, и у него есть уже возможность выйти за пределы этой, ну, как бы, той
0: зоны, зоны, да, в которую ему нельзя подходить.
3: Да, потому что он долго это все копил, да, особенно вы, наверное, знаете, то, что рецидивы, когда происходят, да, ну, статистика не обманывает, как говорится. И мне бы хотелось бы, чтобы все-таки внесли, не знаю, в систему образования, со школьных скамей, со школьной скамьи уже дети понимали, да, как бы портрет агрессора, потому что сейчас девочки не знают. Тем более это, скорее всего, поспособствовало, наверное, влиянию соцсетей, Инстаграм, да, зачастую у нас пользуется молодежь, или ТикТок. Они видят то, что вау, круто, красиво, цветы, подарки, вся роскошь, но как раз-таки это первые признаки агрессора, который как раз-таки пыль пускает в глаза, и в конечном итоге он в любом случае рано или поздно начнет снимать эту маску. И мне очень, наверное, больно за девочек, которые попадаются под эти когти, да, агрессора, потому что, ну, это на самом деле на государственном уровне сейчас стоит, потому что сколько мы видели, женщин убивают, и женщины терпели. Много женщин, которые обращаются в кризисные центры, но там мест нет условно. Плюс еще хотелось бы поднять момент того, что реально вот нужно, скорее всего, тогда в системе образования как-то вводить уроки, да, готовить женщин к отношению с, прям с малого возраста, условно, там, со старшего класса. В университетах у нас такого нету, чтобы, ну, распознавать такие угрозы, именно такие латентные, как вы сказали, да? И я думаю, еще работать с агрессорами. То есть в развитых странах как делают? Агрессор есть, то есть он преступление какое-то совершил, и, соответственно, с ними работают клинические психологи, психологи. Почему? Потому что это же напряжение внутреннее, которое агрессор приходит и сливает это все к жертве. И вот эти моменты, на самом деле, электронные браслеты не решают. Это напряжение остается в обществе. И я бы порекомендовала бы, чтобы внесли какую-то программу именно на государственном уровне. Вот.
0: Смотрите, а вот хотелось бы поподробнее разобраться в этом вопросе, да, вот вы говорите, что агрессия в человеке копится, да, особенно если с ним никто не работает, ни психолог, ни какой-то другой специалист. А мы знаем, что у нас многие в итоге проходят вот эти вот какие-то специальные часы, да, которые они должны проходить, но ну, не сказать даже, что так они очень внимательно это все слушают. Смотрите, если проводить вот какую-то более комплексную специальную работу, например, то чего мы сможем достичь? Например, это значит, что после того, как с человека снимут браслет, что нужно делать, чтобы в течение нескольких дней он как бы не сорвался и не совершил какое-то правонарушение, да, в отношении жертвы, до которой он теперь, скажем так, может дотянуться?
3: Ну, то же самое, в течение, пока человек носит этот браслет, условно, с ним проводить терапию, то есть научить его вот этой внутренней саморегуляции. Почему? Потому что многие преступники как раз-таки с этим не справляются. Да, что мы, ну, как бы под собой видим, то что человек, который вышел из отдаленных мест, условно, да, он совершает обратно, ну, то есть статистика говорит о том, что многие люди, которые вышедшие из этой зоны, снова попадают. Почему? Потому что, опять-таки, внутренние проблемы не решаются. Я бы порекомендовала бы ввести именно то, что не только нацепить браслет условно человеку, а чтобы он как бы, как этот называется, чтобы его насильно как бы лечили, да, условно.
0: Урмат Нурланович, давайте мы поподробнее поговорим вообще, как проходит сама вот эта идентификация, mm-hmm. да, вот мы читали новость о том, что Face ID проводится, mm-hmm. еще какие-то мероприятия, mm-hmm. вот давайте начнем по порядку, да, условно mm-hmm. вот человеку сказали, на тебя наденут браслет, mm-hmm. тебе нельзя подходить в течение mm-hmm. такого-то времени. Mm-hmm. Что делается с этим человеком, как этот браслет вот на него надевают, mm-hmm. вообще какие сроки есть того, что этот браслет надевается на человека?
1: Mm-hmm. Ну, смотрите, касаемо Face ID, это уже немного другая тема. В плане mm-hmm. у нас есть система, которая объединяет и браслеты, и Face ID.
0: Mm-hmm.
1: Face ID это по сути, ну ее сложно назвать альтернативой браслету, потому что это не так безопасно. Сейчас mm-hmm. Face ID на приложениях ставится людям с пониженным риском. То есть у которых не было фактов рукоприкладства или похожего. Человек, допустим, берет телефон, у нас регистрируется в системе. Mm-hmm. Приходят наши сотрудники, устанавливают ему приложение. Через это приложение оно также в режиме реального времени отправляет координаты на наш сервер.
0: Mm-hmm.
1: И дальше логика работы плюс-минус она схожа с браслетами. Также выставляются динамические охранные зоны вокруг самой жертвы. Также, если жертва сама этого захочет, мы можем выставить уже статические охранные зоны вокруг школ и детских садов, чтобы исключить факт, точнее, исключить контакт агрессора с детьми. Как сама проходит?
0: Да, можно секунду? Вы сказали статические зоны, это получается можно еще какую-то другую зону, да,
1: вот установить? Динамическая – это зона, которая вместе с жертвой будет передвигаться.
0: Угу.
1: А статическую – это можно вокруг школы, допустим, примерно
0: вокруг
1: километр.
0: Дома, вокруг
1: вокруг
0: школы.
1: Дома, вокруг школы, угу. там, километр-два очертить. И, допустим, если агрессор попытается зайти в эту зону, то также будет срабатывать сигнализация, то есть тревога.
0: Угу. Вокруг школы, ну, это условно говоря, да, и, угу. например, мы можем поставить так, если есть ребенок, да, и чтобы
1: да.
0: и к ребенку не подходил агрессор.
1: Все правильно.
0: Угу. Так, вы не договорили,
1: устанавливаются вот, я не договорил,
0: устанавливаются,
1: да, статические зоны, и если, допустим, человек, ему назначено мера пресечения в виде, ну, точнее, то, что он будет с телефоном ходить, а не угу. с браслетом, то 5 раз в день, абсолютно там в рандомное время, это не выбирают наши сотрудники, это сама система, каждый раз 12 часов 5 временных отрезков генерирует. И он обязательно должен будет 5 раз в день Face ID сдавать, чтобы мы знали то, что этот человек носит с собой телефон, а не где-то дома он у него лежит.
0: Mm-hmm.
1: А браслеты мы сейчас будем надевать людям и надеваем в целом с повышенным риском. То есть это люди, агрессоры, которым нужен просто 24/7, да, контроль. То есть тот же телефон, Face ID, у него есть, так сказать, минус, то что по закону мы не имеем права ночью ему уведомления эти присылать.
0: Mm-hmm.
1: Да, даже если бы мы могли, то он спокойно мог бы сказать то, что он спал в это время и... 5-10. А вот если, допустим, на нем будет браслет, то он на нем, вот мы его надели,
0: угу.
1: и до окончательного срока, это буквально там 3-6 месяцев, это уже не мы назначаем, только по истечению этого срока он имеет право его снять.
0: Угу. А если, например, человек Face ID, вот вы сказали, он должен пройти 5 раз, если он один или два раза не прошел, что, какие тогда меры предпринимаются?
1: Ну, один или два раза это еще простительно,
0: угу.
1: но потом, если более 5 раз это происходит, конечно, это все анализируется, это все зависит от ситуации, если честно.
0: Угу.
1: Насколько, в какой группе риска сам находится агрессор, решение самого суда, что он предпримет. И, ну... Случаи индивидуальные, да, грубо говоря, бывают.
3: Но все-таки получается психологическую помощь, именно вот выявить причину этой агрессии, вы не делали. То есть в вашей программе этого нету?
1: В нашей программе этого нету, потому что, ну, тут нужны специалисты с опытом,
0: отдельные
1: дипломированные.
0: Специалисты, да, нужны сюда.
1: Мы как бы создаем технологический щит. Как вы до этого говорили, этого недостаточно. Это не является панацеей от семейного насилия. Это лишь один слой, один фактор, который помогает его избежать. А на самом деле действительно нужны как бы более кардинальные меры. Это правки в законодательстве, это психологическая помощь, экономическая помощь, если понадобится. И, а в плане, допустим, технического щита, это уже мы обеспечим дополнительную защиту.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот эти, как принимается решение сейчас, насколько вообще надевается на человека браслет, сколько он может, скажем так, служить, да, вот по техническим характеристикам. Сейчас, конечно, проходит тестирование, но вот чтобы знать, на что могут быть способны вот эти вот браслеты, которые именно у нас были.
1: Чисто технически мы делаем его максимально неубиваемым. Максимально неубиваемым и ударопрочным. То есть, если вы спрашиваете насчет того, какое время он сможет автономно работать без подзарядки, то на данном этапе он 2 дня без подзарядки может, в принципе, уверенно ходить. Сейчас это дорабатывается, мы планируем то, что он и 3 дня без подзарядки может прожить. А что касаемо долговечности, механизм работы максимально простой, поэтому и чинить будет его легко. При должной эксплуатации этот браслет может годами служить.
0: А вообще мы знаем, что у нас закупали браслеты, да, электронные, они были немного другие, другого производства, да, тоже, а здесь решили все-таки у нас это производить. Расскажите, вот по какой причине все-таки безопаснее у нас, учитывая то, что вот сказали, что данные будут храниться именно в Министерстве юстиции, и такое будет более защищенное.
1: Да, выходит, как сейчас это и происходит, весь трафик, все данные, которые будут проходить внутри этого сервера, они будут зашифрованы. Доступ к этим данным будет только у авторизованных сотрудников. И также одна из главных причин, это, мне кажется, дороговизна сейчас закупаемых браслетов. То есть браслеты, которые мы будем выпускать, они будут минимум в 2 раза дешевле. То есть с экономической точки зрения это тоже будет выгодно.
0: А у нас есть телефонный звонок, до нас дозвонился радиослушатель. Можете надеть наушники, да, мы послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день. Алло.
4: Алло.
0: Да, здравствуйте, говорите.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: У вас есть вопрос,
4: хотели,
0: да?
4: Хотели спросить, чтобы именно эти браслеты масштабировать, да, в больших объемах, получается, это же не только Министерство юстиции будет заниматься. Ну, к примеру, если это будет, я не знаю, там, МВД или ГКМБ, а за какой период мы можем это как масштабировать в больших объемах? И что для этого требуется?
1: Ну, на самом деле, все будет зависеть от финансирования. Если будет финансирование, то... Так как продукт отечественный, так как мы его сами собирали, масштабируемость – это лишь вопрос времени. В кратчайшие сроки.
0: Да, я думаю, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. Вот у меня вопрос к вам, Зария. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорим о семейном насилии, да, о браслетах, которые должны помочь все-таки защитить. Давайте вспомним об охранных ордерах, да, когда вот мы не раз проводили эфир на эту тему, представители МВД тоже говорили о том, что многие случаи семейного насилия, которые произошли и по которым потом тоже такие более громкие дела публиковались, новости, да, о том, что вот у женщины был охранный ордер, но, к сожалению, вот так,
3: он не сработал.
0: Такое случилось, да. Говорили о том, что охранный ордер был, и вот как как вы упоминали, получалось так, что он, его действие заканчивалось, и как раз в это время агрессор как бы
3: срывался,
0: да? Охранный ордер, вот сейчас насколько вот разница между охранным ордером или электронным браслетом, она уже видна или будет видна, когда электронных браслетов станет больше?
3: Я думаю, что когда электронных браслетов станет больше, все-таки чуть-чуть агрессор будет снижать свою агрессию. Почему? Потому что охранный ордер – это просто какая-то бумажка условно, да? Mm-hmm. Он этим уже не будет кичиться, а все-таки браслет, он видим, и в любом случае как бы психологически это давление дает для агрессора. Mm-hmm. В любом случае, да. Мне очень нравится, ну, как бы работа Минюста в этом плане. Но хотелось бы еще как бы доработать вот эти моменты, да, то есть все-таки психологической работы нету с преступниками, которые, ну, уже очень такие опытные в этом плане. Угу. Они могут в этом плане очень хорошо скрываться.
0: Угу. Вот смотрите, у вас хотелось бы именно так более, знаете, про психологическую сторону спросить. Например, мы знаем, когда вот если будут электронные браслеты, то получается будет уведомление приходить, mm-hmm. что как бы в радиусе километра недалеко от тебя находится вот твой агрессор. Какая реакция чаще
3: всего? Скорее всего, будет паника у жертвы.
0: У жертвы будет паника.
3: Да. Mm-hmm. И это одна из больших проблем в психологическом варианте, потому что жертва, которая годами жила в этой сфере, ну, как бы в этой атмосфере, да, mm-hmm. это очень вызывает большую панику внутреннюю. То есть сможет ли она среагировать за тот период, который как бы понадобится для жертвы? Я думаю, что это очень мало.
0: Что бы вы посоветовали таким женщинам? Потому что, смотрите, часто бывает, что когда женщины, пострадавшие от насилия, они просто, вот у них какой-то такой сформировался, да, наверное, образ жизни, они пугаются, все время смотрят, да. Нет ли никого рядом, боятся каких-то сообщений, да, когда вот начинают сталкерить, что-то писать и так далее. Но каким образом, если будет все-таки электронный браслет, что вы посоветуете, может быть, иметь при себе, да, что нужно делать самой жертве на всякий случай?
3: В любом случае, я за то, чтобы проводили терапию.
0: Угу.
3: Да, опять-таки, я не устану говорить про это. Почему? Потому что жертву тоже нужно научить действовать во время паники. Да, то есть это такие моменты, золотые минуты, как вот Урмат сказал. Нужно научить ее реагировать, саморегулировать в этот момент. Не так, что она в панику впала, и все, она не может даже двигаться. Ну, то есть бывают такие ситуации в моей практике, то что элементарно просто звонок, да, или просто какое-то сообщение, все, жертва в ступоре. Она не то, чтобы там собирать вещи, она не может сама себя собрать. Вот в таких ситуациях, конечно, отдельную работу проводить специалистам, жертвам, да, то есть помощь психологическая. Плюс ко всему экономический тоже, вот правильно подметил, экономически очень сильно страдают женщины в этом плане. Вот почему все-таки это все скрывается, терпится, слюбится, ну, это вся культура наша, да, то есть
0: угу.
3: На этом все работает. И, конечно, вот экономически себя готовить. То есть я за то, чтобы женщины всегда имели экономическую независимость в плане финансов, работы, у них всегда, чтобы была подушка. Я каждый раз про это говорю и не устану говорить, что экономически и психологическая зрелость, она очень дает большие привилегии в этом плане.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот по вашему мнению, да, конечно, можно всегда готовиться экономически, психологически, однако бывают моменты, когда вот все-таки человек не успевает как-то среагировать. Вот какой вы знаете что еще делать? Международный опыт, вообще что можно делать, что советуется делать в такой ситуации? Вот знаете, что-то вроде такого, как в Японии есть какие-то тревожные вот эти чемоданчики, да, где у них все документы, все лежит. Да. Что вы советуете, может быть, иметь при себе жертвам, да, может быть, какой-то баллончик, чтобы все-таки каким-то образом обезвредить, да, вот насильника. Что вы советуете брать с собой, как попытаться, может быть, обороняться и вот, может быть, иметь при себе, тут же позвонить какому-то участковому, да, чтобы они тоже оказали помощь. Вот что-то вроде тревожных кнопок, мы знаем, что есть приложения тоже такие у нас.
3: Ну, я в первую очередь, ну, всегда говорю, ваша безопасность — это прям самое ценное. Угу. Я ни в коем случае не рекомендую вступать в контакт с агрессором. То есть при первой же возможности просто бежать. Потому что любой контакт — это про то, что тебя могут в любой момент убить, и все.
0: Mm-hmm.
3: Понимаете? Ну, то есть мы это видим очень часто в соцсетях, то, что человек... Мужчина зачастую это физически сильный, mm-hmm. понимаете? И любой неправильный удар не в ту точку, конечно, женщина будет здесь слаба, как боксеры, да?
0: Mm-hmm. Хорошо.
3: Бежать.
0: Урмат, у меня к вам такой вопрос. Mm-hmm. Вот скажите... За, например, за каждым человеком, да, будет закреплен определенный сотрудник, который будет получать вот эти сигналы.
1: Угу.
0: Сигналы они будут получать, например, смотрите, у нас есть отдельно МВД, есть отдельно сотрудники Минюста, да, куда вот эти сигналы поступают сразу и какие действия?
1: На данный момент,
3: пробации,
1: да, в службу пробации и в мониторинговый центр юстиции поступают эти сигналы, потом они уже связываются с соответствующими правоохранительными органами, и по месту жительства выезжает ближайший участковый.
0: Угу. А что делается в том случае, если все-таки агрессор оказался неподалеку или же совсем рядом? Вот насколько часто можно, например, будет продлевать вот эти вот электронные браслеты?
1: Ну, такие случаи, они минимизированы за счет как раз таки того, то, что я говорил, то, что мы не раз это уже тестировали, оптимальное расстояние. И в любом случае, без нашего ведома, агрессор не сможет подойти ближе, чем на 5 километров.
0: Вот вы упоминали, что пока вы, конечно, об этом особо не объявляете, но вы работаете над тревожными кнопками, да, скорее всего. Какие еще улучшения вот этого самого приложения, которое вы... в тестовом режиме сейчас тестируете, какие там будут улучшения? Вот, например, у человека есть, вот у женщины есть телефон, да, где подключен браслет, и она видит, на каком расстоянии насильник. Что она еще может видеть в этом приложении на табло?
1: Она может сама послать сигнал SOS, если посчитает нужным. А также, если... мыслить более прагматично, мы уже технически закладываем в приложение интеграцию с какими-то кризисными центрами. То есть это те же психологи будут. То есть, когда будет приходить уведомление о том, что агрессор рядом, то автоматически будет не только на панель Минюста и пробации выводиться, и также будет оповещение отправляться в кризисные центры, чтобы они предприняли соответственные меры, оказали психологическую помощь.
0: Смотрите, вот в этом приложении, да, и этим браслетом можно защитить и себя, и ребенка, да, например,
1: да.
0: Или как это все делается?
1: И себя, и ребенка, то есть можно спокойно и ребенку установить это приложение и вычертить динамическую охранную зону вокруг также ребенка, как я упоминал до этого. Также, чтобы, знаете, в критических ситуациях сложно адекватно реагировать.
0: Да.
1: И мы понимаем то, что мы учли этот момент, что жертва, возможно, она растеряется, она, возможно, не найдет приложение, не поймет вообще, как связаться.
0: Куда нажимать, да?
1: Да, куда нажимать, и мы сделали достаточно простое решение, то, что три раза на кнопку блокировки самого телефона, если она нажмет, то автоматически срабатывает команда, которая посылает сигнал на нашу панель, где инспектор дальше предпримет соответственные меры.
3: Я бы вот здесь еще порекомендовала не на телефоне, а также сделать, не знаю, там электронные часы, да, более, mm-hmm. ну, как бы, как обычный, как аксессуар, чтобы это выглядело, понимаете? Mm-hmm. Потому что, ну, на самом деле, телефон чуть-чуть неудобный, и реально человек, когда находится вот в таком критической ситуации, он может все в голове потерять. И я бы здесь порекомендовала именно вот это ваша специальность, да, для того, чтобы разработали еще как бы для жертв отдельный аксессуар, чтобы он считывал, и также он работал как у агрессора условно. У него там 2-3 дня, да, вы сказали, может не требовать подзарядки. И также, и чтобы у жертвы такая была возможность, понимаете? Потому что, ну, телефон, я думаю, что не совсем хороший аппарат.
0: Смотрите, в принципе, для будущего, мне кажется, это тоже было бы довольно интересно, потому что как браслет, да, какой-то этот женщина увидит, и она как бы поймет и будет знать, как реагировать. Ну, вот это уже, наверное, мы говорим о будущем, потому что сейчас пока мы пытаемся внедрить именно вот эту самую систему. Скажите, пожалуйста, вот это приложение, как оно будет работать 24/7 и в самом центре пробации, и в вашем координационном, да, или мониторинговом центре, тоже получается, вот да, за 24... таким табло постоянно следят люди, да?
1: Вы все верно подметили, у нас есть ситуационный центр Министерства юстиции. Там сидят люди, которые работают посменно сутки. Они сидят и осуществляют контроль 24/7, то есть круглые сутки.
0: А насколько это удобно было сделано, вот это вот программное обеспечение само для вот ваших сотрудников, потому что им же нужно успевать следить за всеми объектами.
1: Интуитивно понятно все это, что касаемо самого там, допустим, дизайна, если вы спрашиваете. Касаемо функционала, мы сделали все так, чтобы в случае тревоги не было такой возможности, то, что в этот момент он там случайно на телефон отвлекся, случайно там в уборную вышел. Всякие ситуации бывают. Поэтому помимо того, то, что будет просто большим красным шрифтом высвечиваться тревога на главном экране, также будет звуковое сопровождение. То есть в ситуационном центре стоят динамики, и в случае того, если агрессор зайдет в запретную зону, то автоматически будет срабатывать тревога.
0: Хорошо. Зария, вот хотелось бы тоже у вас спросить, скажите, какие у вас есть еще советы, каким образом нужно улучшить? И, например, может быть, не все женщины, да, все-таки, мы знаем, что часто, чисто психологически, женщинам часто хочется верить в лучшее, да, наверное, и, может быть, не все захотят для своей безопасности надевать браслет на вот агрессора, да, думая о том, что, может быть, до чего-то такого не дойдет. Вот что вы можете посоветовать именно женщинам, пережившим насилие, да, и которые будут думать, как бы себя обезопасить?
3: Я всегда за то, чтобы женщина в первую очередь понимала, что любая агрессия физического или морального, да, плана, она может в конечном итоге очень плохо закончиться. И я опять-таки и в своем инстаграме об этом постоянно говорю, когда ко мне на консультацию, я провожу еще благотворительные консультации для тех женщин, у которых ну, чуть-чуть финансовые проблемы, и они не могут оплатить услуги психолога. В таком случае я всегда говорю, то есть если я знаю, что женщину избивают или морально как-то издеваются, я всегда говорю, давайте будем прокладывать путь для того, чтобы хотя бы оказать помощь и женщину с детьми в кризисный центр перевести, да, и там уже работать с ними, потому что в любом случае как бы это очень страшно. Это очень невероятный какой-то внутренний страх вызывает, как животное, да, то есть ты трясешься от этого. И я всегда за то, чтобы женщины не боялись этого. То есть в любом случае, сейчас есть у нас интернет, слава богу, эти моменты прям можно поднимать такой резонанс на этом. И агрессоры агрессоры боятся этого, они очень боятся попасть в вот эти новостные порталы, боятся того, что люди узнают об этом. И я бы вот всем бы рекомендовала, всем женщинам, еще раз повторюсь, пожалуйста, обращайтесь. И здесь психологи директивно... Бывают ситуации, вот я очень удивляюсь, психологи, которые рекомендуют, может, потерпишь. Да, то есть есть такие специалисты, и я прям в шоке от этого. Есть, я, конечно, не против религии, а именно приверженцы, да, которые сейчас проповедуют. У меня были ситуации, когда женщины приходили после молдо условно и говорили, что молдо рекомендует, чтобы она терпела, вот это ее судьба, терпеть это все. И вы понимаете, насколько психологически это давление для женщины, которая не может вырваться из этого круга ада, и плюс она еще ищет помощь от специалистов, от молдо, то есть духовных каких-то наставников, и слышит вот такие слова: терпеть нужно, нужно терпеть, дети же, вот значит такая судьба. Ни в коем случае не надо терпеть, не надо бояться, можно, ну, как бы всех на уши ставить, да. И я за то, чтобы эта стигма, она вообще пропала в нашем обществе. И женщины не боялись. Ну, как бы могут и мне написать в этом плане, я могу направлять. Вот недавно с парнем тоже, с одним блогером мы насчет этого обсуждали, насчет педофилии в нашем обществе. И там мы с парнем обговорили, что, дай бог, мы какую-то программу, наверное, разработаем для того, чтобы агрессоров немножко снизить вот это в нашем обществе. Их давление, их агрессию.
0: Наша программа подходит к концу. Урмат, хотелось бы вот еще раз, чтобы вот все резюмируя, вы напомнили о том, что вот сейчас все-таки проводится тестирование, да, и, как вы сказали, уже ближе к концу лета, скорее всего, будет работать в таком режиме уже.
1: Да, сейчас активное тестирование проводится. Как мы и говорили, это все планируем запустить к концу лета. И хотелось бы от себя добавить то, что, еще раз, это не панацея от насилия, это всего лишь дополнительная мера, хоть и она такая весомая, объемная, но тем не менее работа должна проводиться комплексно.
3: Можно я еще добавлю? Я бы хотела бы еще, чтобы у вас отдельно, да, вот для тех людей, которые зарегистрированы уже в этой системе, чтобы у них была горячая линия. Условно, там в Америке, да, 911, у них еще отдельно для таких ситуаций есть отдельная служба, которая оказывает горячую помощь. То есть я в начале своей карьеры как раз-таки работала на такой горячей линии. И там оказывают помощь именно специально обученные люди, чтобы, как вы сказали, да, вот условно у человека паника появилась, и немножко снизить вот эту тревогу и человека вывести из этой зоны.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие ведущий специалист отдела цифровой трансформации Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмат Турубеков и психолог семейный Зария Турдалиева. Программу «Точка зрения» провела Айдарин Заркулова.
5: Урматтуу радиоучулар, 9-май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман Курактагы согуш ардыгерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтүп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, Чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводто мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
6: Атамекен жогоргозук жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрчүсүн тынч болсун. Жақсы.
5: Сатынды Чапаров өмір бойы Атбашыдағы сүт заводында мастер болып іштеп, 10 балаға тәрбие беріп, Ақмұсайлында ұл қыздарының төрінде сый құрметке бөлінген кезі.
7: Мен мектебімден Жібектің атасым, чоң атасым ветеран деп айтышыттым. Нана, мен чоң атамдан көп-көп жашашын тілеймін.
8: Нанды біз тандай қату нандарды жебей жұмшақтан жесек, біз ошол ашарчылықты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
9: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
5: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт сүт өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Ул Отан Бекендик соғыштағы женіштің 50-60-65 жылдығында юбилейлік медальдары. 1985 жылы СССР Жоғырқы Советінің президиумының екінші дәрежедағы Ул Отан Бекендик соғыштың ардагері ордені сияқты бір қатар сыйлықтарға татықты болған. Улу женіштің 81 жылдық майрамына қарата. Бишкекте саат 17.
10: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынан кайталоосун угасыздар.
11: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Элдияр Эркинбек уулу, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, баарыбызга белгилүү болгондой эле Астанада ири экологиялык саммит өтүп жатат. Президент Садыр Жапаров бул регионалдык экологиялык ири жыйынга катышты. Мамлекет башчы өз баяндамасында климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепет тери күчөп жаткан шартта аймактык кызматташтыкты бекемдөө өз зарылдыгын өзгөчө белгилеп, Кыргызстан глобалдык эмиссияларда үлүшү аз болгонуна карабастан, климаттык коркунучтарды эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн бири экендигин айтты. Ал суу ресурстарын адилеттүү пайдалануу, экологиялык коопсуздукту камсыздоо жана жашыл өнүгүүгө өтүү багытында биргелешкен чечимдерди кабыл алуу өтө зарыл экендигин белгилеп, саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тектештикти чыңдоого өбөлгө болоруна ишеним артты. Кадырман угармандар, биз ушул багытта кеп кылабыз. Жашыл экономика, экология маселелери, жашыл өнүгүү, ага кандай кадамдар керек, ушул маселеге кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы эколог Элегия Бокоева. Саламатсызбы?
12: Здравствуйте.
11: Ошондой эле ЖИА бизнес ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев. Саламатсызбы? Сунушубузду кабыл алып, атайын убактыңыздарга бөлүп келгенге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу угармандар, үн кошуңуздар. Телефон иштеп атат, 0502-39-24-90 номер. Ошондой эле Facebook-тагы баракчага түз чыгып жатабыз. Мына экология, климат маселеси өтө азыр орчундуу маселе деп айтсак болот. Биз болсо окутуруубузду баштай берели. Элегия Токтоналиевна, айтсаңыз, мынакей биздин президент белгилегендей ушу Кыргызстан климаттык өзгөрүүлөрдөн мындай олуттуу жабыр тартып жатпайбы? Анан сиз мындай эколог катары ошол мындай ошол нерселер кайсылар, анан жумшартуунун реалдуу жолдору кайсылар деп айтасыз? Анан алгач баягы кириш сөз катары алгач ушу саммит тууралуу дагы учкай айтып кетсеңиз.
12: Саламатсыздарбы? Мына бүгүн өлкөбүздүн президенти Казакстанда саммитте катышып жатат. Мына ал жерде айтылган сөздөр толугу менен колдойм. Себеби баарыңыздарга белгилүү болгондой, тоолуу өлкөлөр климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келишет экен дагы. Бул жерде ошо болуп жаткан климаттын өзгөрүүсүнөн болуп жаткан нерселердин баардыгы тең биздин экономикабызга кедергисин тийгизбей койбойт. Эң биринчи эле ошо бизде негизинен ошо мал чарбачылык, дыйканчылык өнүккөн өлкөлөрдүн, агрардык өлкөлөрдүн катарына киребиз. Анан бул багытта ошол өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатууда, мал чарбачылыгынын түшүмдүүлүгүн жогору болуусунда бул өтө чоң мааниге ээ да. Себеби климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде азыркы учурда баарыңыздарга маалым болгондой, тоолуу аймактарда узак убакыт бою кургакчылыктын болуусу,

0: Добрый день, в эфире Беринча радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Незаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамралиев. Министерство юстиции Кыргызстана начало тестирование комплексной цифровой системы мониторинга осужденных в рамках пробации, объединяющей технологию Face ID и электронные браслеты в единую систему. Платформа объединяет и позволяет отслеживать местоположение и поведение поднадзорных лиц в режиме реального времени. Особую актуальность такие меры приобретают в контексте семейного насилия, где крайне важно обеспечить безопасность пострадавших и предотвратить повторные случаи. Использование электронных браслетов дает возможность контролировать соблюдение ограничений, включая запрет на приближение к жертве. Сегодня в программе «Точка зрения» мы обсудим, как работает эта система, в каких случаях применяется и насколько она эффективна в защите граждан. Сегодня мы пригласили в нашу студию ведущего специалиста отдела цифровой ведущего специалиста отдела цифровой трансформации Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмата Турубекова. Также у нас в студии находится семейный психолог Зария Турдалиева. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Вот сегодня у нас такая тема интересная. Появилась новость, да, что с 17 апреля началось такое тестирование этой системы. Поэтому первый вопрос у меня к вам, Урмат. Расскажите нам, пожалуйста, вообще про вот эту систему, потому что говорится, что она полностью сделана у нас, на нашем программном обеспечении, да, и что вот новая система, она сейчас проходит и работает в тестовом режиме.
2: Да, все правильно. Новая система разрабатывалась сотрудниками Министерства юстиции. Помимо меня в этом проекте, именно в разработке, участвовало еще 3 человека. Система состоит из 3 звеньев основных. Первое звено – это сам браслет. Первое звено – это само электронное устройство, браслет, который был полностью разработан нами. То есть он состоит из модулей, которые мы разрабатывали в течение 4 месяцев. Второе звено – это мобильное приложение, которое использует биометрику. И единый один сервер, который принимает запросы и обрабатывает это все. То есть система будет работать так, то что агрессору на ногу цепляется данное устройство, и это устройство в режиме реального времени следит за его передвижениями. И, допустим, если вдруг агрессор захочет подойти к жертве, то у жертвы работает динамическая охранная система. То есть в районе километра у нее будет стоять геозона, внутрь которой, если зайдет агрессор ближе, чем на километр, то сработает уведомление. Уведомление, оно сразу отправляется жертве с предупреждением, чтобы она нашла безопасное место, и также отправляется инспектору, чтобы он принял соответствующие действия. Система работает очень быстро, и это дает драгоценные секунды, чтобы жертва могла, так сказать, найти безопасное место.
0: Смотрите, вообще, каким образом, когда вы разрабатывали это приложение, как вы учитывали, что должно быть в нем, да, вот вы сказали, есть определенный радиус, да, куда не должен приближаться вот насильник сам, да, как это все учитывалось, вот это вот, скорее всего, по каким-то международным стандартам, да, вот было составлено?
2: Да, естественно, есть международные стандарты, но мы, конечно, так как это отечественный продукт, пытались максимально адаптировать его под наши условия. И в основном тестирование проводились методом проб и ошибок. То есть мы засекали время, один из нас надевал этот браслет и пытался заходить в зону там, 2 километра, 1 километр, полкилометра. И мы высчитывали лучшую дистанцию, чтобы мы смогли быстрее среагировать и быстрее наши сотрудники могли приехать.
0: Смотрите, вот и в итоге получилось, что вот сама дистанция, это за сколько минут, да, скажем так, будет, придет уведомление, да, и сотрудники смогут выехать. В итоговом варианте как получилось?
2: Смотрите, там выходит две границы есть. Mm-hmm. Одну из них видит сама жертва, это 1 километр. И есть еще одна невидимая для нее граница, это 5 километров. Ее видят только наши инспекторы. То есть они наблюдают за этим, и если агрессор ходит в радиус 5 километров, то система оповещает то, что этот человек, он приблизился на, так сказать, опасную дистанцию. Но, понимаете, в режиме города, когда все работают, 5 километров это слишком много. Так сказать, да, это слишком много, и если жертве постоянно будет тревога приходить, ну, мне кажется, это психологически тяжело будет такое переносить. И поэтому мы решили то, что она будет видеть только 1 километр, а инспектор в приложении будет высвечиваться то, что этот человек, он на таком-то сейчас расстоянии, и за ним нужен особый контроль за его действиями.
0: Смотрите, вот инспектор, который будет это все видеть, он как бы будет все это иметь в виду тоже, да, получается, при работе. То есть 1 километр, когда будет видеть жертва, ей будет на устройство приходить уведомление, да, что да, вот человек находится в близости от вас.
2: Все верно.
1: У меня вопрос. Можно уточню? Как у вас вот эти устройства заряжаются? То есть они же все-таки на зарядном устройстве работают?
2: Они, да, есть вот магнитная зарядка, но мы разработали power bank, так как, то есть человек, агрессор, который носит эти браслеты, он же не имеет права их снимать, потому что, ну, это опасно для всех будет. Ну и чтобы он, так сказать, на привязи не стоял у розетки, было разработано дополнительно 2 power bank, которые будут по принципу MagSafe отцепляться сверху самого основного браслета и заряжать его.
1: А у жертвы какое устройство?
2: У жертвы будет телефон.
1: Только на телефоне?
2: Только на телефоне.
1: А что в случае чего, например, у телефон разрядится условно, либо жертва потеряет этот телефон? Какие есть меры?
2: Мы сейчас уже на стадии разработки, находится тревожная кнопка. Пока что много деталей я не могу раскрывать, потому что это пока что все тестируется. Но мы этот момент тоже обдумывали, и пока что мы можем ограничиться советами, чтобы жертва следила за телефоном, чтобы он не разряжался, так как это и в наших, и в ее интересах.
1: На данный момент я бы хотела бы уточнить, сколько уже человек, ну, я не знаю, можете ли вы говорить такие данные, сколько человек уже носят эти браслеты, и какова уже вероятность того, что это предотвращается? То есть на самом деле жертва находится в безопасности.
2: Знаете, у нас уже запускался проект, то есть сейчас на данный момент существуют браслеты, но они разработаны не нами, они разработаны иностранными специалистами. Касаемо вашего вопроса, насколько вообще сейчас это эффективно, это максимально эффективно, потому что семейное насилие, я считаю, то, что основная проблема, то, что она латентна. Наше приложение и браслеты, они выводят любые правонарушения в публичное русло до того, как произошел физический контакт. Плюс действует психологический фактор. То есть если человек знает то, что за каждым движением его ведется постоянная слежка, так сказать, это на него давит, и лишний раз он не станет, да, рисковать.
1: Ну, агрессоры, да, у психологии как раз-таки они боятся быть уже скрытыми. То есть они боятся того, чтобы их маску не раскрыли, да. Но есть еще другой вариант того, что есть, например, в моей работе, в моей практике, зачастую люди, которые находятся в очень влиятельных должностях, да, и условно они могут запугивать, ну, то есть это даже я могу сказать с точки зрения человека, который, ну, как бы я сейчас эксперт в этой сфере, да, специализируюсь, но помимо этого я еще была сама жертвой. домашнего насилия, ну, как бы семейного насилия, где у человека была власть, были связи, были деньги, и при этом, ну, как бы этот человек мог влиять на то, чтобы не узнали о его действиях, понимаете? И вот проблема в том, что в системе не меняется сама культура психологии по отношению к этой ситуации.
2: Касаемо вот этого вопроса, я могу сказать так, то, что вы, безусловно, правы в том, то, что есть там влиятельные люди, которые могут пользоваться своим положением, но именно для этого мы разрабатывали это цифровое решение, потому что цифры, они не могут брать взяток, цифры, они принимают решения беспристрастно. Поэтому максимально исключен человеческий фактор. Всем занимается система. Уведомление о том, то, что кто-то подходит, о том, то, что нужно принять какие-то действия, это все происходит через централизованную систему, которая находится на серверах Министерства юстиции.
0: Урмат, давайте сейчас поговорим. Это, скорее всего, сейчас проходит как пилотный проект, да, раз тестирование началось. Вот скажите, что убралось за образец, сколько, может быть, людей, да, участвует в самом тестировании, вот как оно сейчас проходит? В течение какого времени будет сам проходить вот это тестирование?
2: Ну, вы знаете, что хочется подметить, это мы не используем готовые решения, мы не покупаем какие-то продукты, мы принципиально хотим разработать что-то свое. И, естественно, когда разрабатываешь свое, очень много ошибок появляется. Мы эти все ошибки учли, а сейчас данный проект находится на стадии активного использования, активного тестирования. Планируем то, что до конца лета мы уже запустим какой-то боевой вариант. Вы, скорее всего, видели фото. Это фото нашего прототипа, но он уже рабочий, его уже, в принципе, можно надеть, но надо его усовершенствовать, потому что этот проект для нас, он не просто строки кода или там пайка схем. За этим проектом, то есть мы остаемся после работы, иногда до 2-3 часов ночи сидим, смотрим за тем, чтобы сигналы GPS отправлялись нормально, чтобы все датчики работали. И то есть мы думаем в первую очередь не о цифрах, а о людях. За каждой строчкой кода стоит безопасность женщины, которая боится возвращаться домой по ночам. За каждым исправно работающим датчиком стоит спокойствие матери и ее детей. Поэтому тестирование, думаю, в течение 2-3 месяцев еще будет проводиться.
0: Урмат, скажите, пожалуйста, вот смотрите, да, для кого-то может показаться, что все-таки 1 километр – это все же тоже достаточно большое расстояние, и, конечно, сейчас, пока вы будете тестировать, да, вы как бы посмотрите, подумаете, что делать, но вообще были ли такие мысли, чтобы включить вот какую-то особый режим, да, когда близость человека к тебе, да, к самой жертве, будет, может быть, около 200-300 метров, потому что даже за это время можно попытаться как бы увидеть человека, убежать, ну, вот какие-то действия предпринять, да, вот если думали ли вы о какой-то другой ступени, более близко, если человек подойдет к жертве?
2: Более близко. Ну, мы эти моменты, как я и говорил, то, что у сотрудников у нас есть еще одна зона, 5-километровая, если осужденный или агрессор в целом входит внутрь этой зоны, то он автоматически подпадает под особый контроль. И поэтому все случаи того, то, что агрессор, так сказать, сможет приблизиться ближе, чем на 200-300 метров, практически исключены.
0: Зария Болотбековна, давайте мы сейчас теперь с вами побеседуем. Расскажите, пожалуйста, вот смотрите, мы сегодня говорим об электронных браслетах, да, которые уже работают, как мы знаем, что пока у нас работают, которые были закуплены в другой стране, да, система, а сейчас тестируется вот эта новая система. Вот по вашему мнению, как сегодня обстоит ситуация, электронные браслеты и другие, вот в будущем, да, у нас, если в скором времени, буквально в этом году, через пару месяцев появятся вот эти новые возможности, да, мне кажется, это еще улучшит безопасность или защиту женщин. Вот как на сегодняшний день обстоит ситуация, как вы думаете, что нужно делать, потому что когда электронные браслеты вводились, многие уже тогда говорили, что вот это такой очень большой и такой хороший первый шаг к тому, чтобы улучшить ситуацию.
1: Безусловно, конечно, у нас же до, ну, много лет таких привилегий не было, чтобы жертву как-то защищать именно физически, то есть чтобы хотя бы она понимала, что кто-то придет на помощь, да. И, конечно, браслеты – это работа системы, очень круто. Я только за. Но я уже уточнила по поводу зарядных устройств, по поводу того, что он все-таки работает пока что, ну, как бы подключен к интернету. В таких ситуациях тоже как бы нужно учитывать то, что агрессоры – это те люди, которые могут вообще не останавливаться, если у них есть как бы цель достичь жертвы, да, как бы навредить ей. И плюс ко всему я бы все-таки сказала бы то, что да, есть все-таки в любой системе свои какие-то минусы, да, и я бы хотела бы в большей степени сейчас обсудить тот момент, что с агрессорами именно психологически работа не ведется. Почему? Потому что агрессия – это такая штука, что она копится, и вот условно браслет у человека сняли, да, и все, у него этот, ну, как сказать, пружина вот так вот давилась, браслет сняли, условно, там, истечение какого-то срока, и этот пружина может взорваться, и это будет очень плохой эффект, понимаете? Почему? Потому что как раз-таки первые, самые сильные и страшные ситуации происходят в течение недели, когда у агрессора уже есть возможность, ну, как бы, срок истек, и у него есть уже возможность выйти за пределы этой, ну, как бы, той
0: зоны, да, в которую ему нельзя подходить.
1: Да, потому что он долго это все копил, да, особенно вы, наверное, знаете, то, что рецидивы, когда происходят, да, ну, статистика не обманывает, как говорится. И мне бы хотелось бы, чтобы все-таки внесли, не знаю, в систему образования, со школьных скамей, со школьной скамьи уже дети понимали, да, как бы портрет агрессора, потому что сейчас девочки не знают. Тем более это, скорее всего, поспособствовало, наверное, влиянию соцсетей, Инстаграм, да, зачастую у нас пользуется молодежь, или ТикТок. Они видят то, что вау, круто, красиво, цветы, подарки, вся роскошь, но как раз-таки это первые признаки агрессора, который как раз-таки пыль пускает в глаза, и в конечном итоге он в любом случае рано или поздно начнет снимать эту маску. И мне очень, наверное, больно за девочек, которые попадаются под эти когти, да, агрессора, потому что, ну, это на самом деле на государственном уровне сейчас стоит, потому что сколько мы видели, женщин убивают, и женщины терпели. Много женщин, которые обращаются в кризисные центры, но там мест нет условно. Плюс еще хотелось бы поднять момент того, что реально вот нужно, скорее всего, тогда в системе образования как-то вводить уроки, да, готовить женщин к отношению с малого возраста, условно, там, со старшего класса. В университетах у нас такого нету, чтобы, ну, распознавать такие угрозы, именно такие латентные, как вы сказали, да? И я думаю, еще работать с агрессорами. То есть в развитых странах как делают? Агрессор есть, то есть он преступление какое-то совершил, и, соответственно, с ними работают клинические психологи, психологи. Почему? Потому что это же напряжение внутреннее, которое агрессор приходит и сливает это все к жертве. И вот эти моменты на самом деле электронные браслеты не решают. Это напряжение остается в обществе. И я бы порекомендовала, чтобы внесли какую-то программу именно на государственном уровне.
0: Вот. Угу. Смотрите, вот хотелось бы поподробнее разобраться в этом вопросе. Да? Вот вы говорите, что агрессия в человеке копится, да, особенно если с ним никто не работает, ни психолог, ни какой-то другой специалист. А мы знаем, что у нас многие в итоге проходят вот эти вот какие-то специальные часы, да, которые они должны проходить, но не сказать даже, что так они очень внимательно это все слушают. Смотрите, если проводить вот какую-то более комплексную специальную работу, например, то чего мы сможем достичь? Например, это значит, что после того, как с человека снимут браслет, что нужно делать, чтобы в течение нескольких дней он как бы не сорвался и не совершил какое-то правонарушение, да, в отношении жертвы, до которой он теперь, скажем так, может дотянуться?
1: Ну, то же самое, в течение, пока человек носит этот браслет, условно, с ним проводить терапию, то есть научить его вот этой внутренней саморегуляции. Почему? Потому что многие преступники как раз-таки с этим не справляются. Да, что мы, ну, как бы под собой видим, то что человек, который вышел из отдаленных мест, условно, да, он совершает обратно, ну, то есть статистика говорит о том, что многие люди, которые вышедшие из этой зоны, снова попадают. Почему? Потому что, опять-таки, внутренние проблемы не решаются. Я бы порекомендовала бы ввести именно то, что не только нацепить браслет условно человеку, а чтобы он как этот называется, чтобы его насильно как бы лечили, да, условно.
0: Урмат Нурланович, давайте мы поподробнее поговорим вообще, как проходит сама вот эта идентификация, да, вот мы читали новость о том, что Face ID проводится, еще какие-то мероприятия. Вот давайте начнем по порядку, да, условно, вот человеку сказали, на тебя наденут браслет, тебе нельзя подходить в течение такого-то времени. Что делается с этим человеком, как этот браслет вот на него надевают, вообще какие сроки есть того, что этот браслет надевается на человека?
2: Ну, смотрите, касаемо Face ID, это уже немного другая тема. В плане, у нас есть система, которая объединяет и браслеты, и Face ID. Face ID это, по сути, ее сложно назвать альтернативой браслету, потому что это не так безопасно. Сейчас Face ID на приложениях ставятся людям с пониженным риском. То есть, у которых не было фактов рукоприкладства или похожего. Человек, допустим, берет телефон, у нас регистрируется в системе. Приходят наши сотрудники, устанавливают ему приложение. Через это приложение оно также в режиме реального времени отправляет координаты на наш сервер. И дальше логика работы плюс-минус она схожа с браслетами. Также выставляются динамические охранные зоны вокруг самой жертвы. Также, если жертва сама этого захочет, мы можем выставить уже статические охранные зоны вокруг школ и детских садов, чтобы исключить исключить контакт агрессора с детьми. Как сама проходит?
0: Да, можно секунду? Вы сказали статические зоны, это получается можно еще какую-то другую зону, да,
2: установить? Вот динамическая – это зона, которая вместе с жертвой будет передвигаться. А статическую это можно вокруг школы, допустим, примерно
0: вокруг дома, вокруг школы,
2: там километр-два очертить. И, допустим, если агрессор попытается зайти в эту зону, то также будет срабатывать сигнализация, то есть тревога.
0: Вокруг школы, ну, это условно говоря, да, и, например, мы можем поставить так, если есть ребенок, да, и чтобы и к ребенку не подходил агрессор.
2: Все правильно.
0: Так, вы не договорили,
2: Устанавливается, да, статические зоны. И если, допустим, человек, ему назначено мера пресечения в виде, ну, точнее, то, что он будет с телефоном ходить, а не с браслетом, то 5 раз в день, абсолютно там в рандомное время, это не выбирают наши сотрудники, это сама система, каждый раз 12 часов 5 временных отрезков генерирует. И он обязательно должен будет 5 раз в день Face ID сдавать, чтобы мы знали то, что этот человек носит с собой телефон, а не где-то дома он у него лежит. А браслеты мы сейчас будем надевать людям и надеваем в целом с повышенным риском. То есть это люди, агрессоры, которым нужен просто 24/7, да, контроль. То есть тот же телефон, Face ID, у него есть, так сказать, минус, то, что по закону мы не имеем права ночью ему уведомления эти присылать. Да, даже если бы мы могли, то он спокойно мог бы сказать то, что он спал в это время, и 5-10. А вот если, допустим, на нем будет браслет, то он на нем, вот мы его надели, и до окончательного срока, это буквально там 3-6 месяцев, это уже не мы назначаем, только по истечению этого срока он имеет право его снять.
0: А если, например, человек Face ID, вот вы сказали, он должен пройти 5 раз, если он 1 или 2 раза не прошел, что, какие тогда меры предпринимаются?
2: Ну, 1 или 2 раза это еще простительно, но потом, если более 5 раз это происходит, конечно, это все анализируется, это все зависит от ситуации, если честно. Насколько, в какой группе риска сам находится агрессор, решение самого суда, что он предпримет. И, ну, случаи индивидуальные, да, грубо говоря, бывают.
1: Но все-таки получается психологическую помощь, именно вот выявить причину этой агрессии, вы не делали. То есть в вашей программе этого нету?
2: В нашей программе этого нету, потому что, ну, тут нужны специалисты с опытом,
0: дипломированные. Да. Нужны сюда.
2: Мы как бы создаем технологический щит. Как вы до этого говорили, этого недостаточно. Это не является панацеей от семейного насилия. Это лишь один слой, один фактор, который помогает его избежать. А на самом деле действительно нужны как бы более кардинальные меры. Это правки в законодательстве, это психологическая помощь, экономическая помощь, если понадобится. И, а в плане, допустим, технического щита, это уже мы обеспечим дополнительную защиту.
0: Скажите, пожалуйста, вот эти, как принимается решение сейчас, насколько вообще надевается на человека браслет? Сколько он может, скажем так, служить, да, вот по техническим характеристикам? Сейчас, конечно, проходит тестирование, но вот чтобы знать, на что могут быть способны вот эти вот браслеты, которые именно у нас были.
2: Чисто технически мы делаем его максимально неубиваемым. Максимально неубиваемым и ударопрочным. То есть, если вы спрашиваете насчет того, какое время он сможет автономно работать без подзарядки, то на данном этапе он 2 дня без подзарядки может, в принципе, уверенно ходить. Сейчас это дорабатывается, мы планируем то, что он и 3 дня без подзарядки может прожить. А что касаемо долговечности, механизм работы максимально простой, поэтому и чинить будет его легко. При должной эксплуатации этот браслет может годами служить.
0: А вообще мы знаем, что у нас закупали браслеты, да, электронные, они были немного другие, другого производства, да, тоже, а здесь решили все-таки у нас это производить. Расскажите, вот по какой причине все-таки безопаснее у нас, учитывая то, что вот сказали, что данные будут храниться именно в Министерстве юстиции, да, и такое будет более защищенное.
2: Да, выходит, как сейчас это и происходит, весь трафик, все данные, которые будут проходить внутри этого сервера, они будут зашифрованы. Доступ к этим данным будет только у авторизованных сотрудников. И также одна из главных причин, это, мне кажется, дороговизна сейчас закупаемых браслетов. То есть браслеты, которые мы будем выпускать, они будут минимум в 2 раза дешевле. То есть с экономической точки зрения это тоже будет выгодно.
0: У нас есть телефонный звонок, до нас дозвонился радиослушатель. Можете надеть наушники, да, мы послушаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день. Алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: У вас есть вопрос,
3: хотели,
0: да?
3: Хотели спросить, чтобы именно эти браслеты масштабировать, да, в больших объемах, получается, это же не только Министерство юстиции будет заниматься. Ну, к примеру, если это будет, я не знаю, там, МВД или ГКМБ, а за какой период мы можем это как масштабировать в больших объемах? И что для этого требуется?
2: Ну, на самом деле, все будет зависеть от финансирования. Если будет финансирование, то... Так как продукт отечественный, так как мы его сами собирали, масштабируемость – это лишь вопрос времени. В кратчайшие сроки.
0: Да, я думаю, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. Вот у меня вопрос к вам, Зария. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня говорим о семейном насилии, да, о браслетах, которые должны помочь все-таки защитить. Давайте вспомним об охранных ордерах, да, когда вот мы не раз проводили эфир на эту тему, представители МВД тоже говорили о том, что многие случаи семейного насилия, которые произошли и по которым потом тоже такие более громкие дела публиковались, новости, да, о том, что вот у женщины был охранный ордер, но, к сожалению, вот так,
1: он не сработал.
0: Такое случилось, да. Говорили о том, что охранный ордер был, и вот как вы упоминали, получалось так, что он, его действие заканчивалось, и как раз в это время агрессор как бы
1: срывался,
0: да? Охранный ордер, вот сейчас насколько вот разница между охранным ордером или электронным браслетом, она уже видна или будет видна, когда электронных браслетов станет больше?
1: Я думаю, что когда электронных браслетов станет больше, все-таки чуть-чуть агрессор будет снижать свою агрессию. Почему? Потому что охранный ордер – это просто какая-то бумажка условно, да? Он этим уже не будет кичиться, а все-таки браслет он видим, и в любом случае как бы психологически это давление дает для агрессора. В любом случае, да. Мне очень нравится, ну, как бы работа Минюста в этом плане. Но хотелось бы еще как бы доработать вот эти моменты, да, то есть все-таки психологической работы нету с преступниками, которые, ну, уже очень такие опытные в этом плане, они могут в этом плане очень хорошо скрываться.
0: Вот смотрите, у вас хотелось бы именно так более, знаете, про психологическую сторону спросить. Например, мы знаем, когда вот если будут электронные браслеты, то получается будет уведомление приходить, что как бы в радиусе километра недалеко от тебя находится вот твой агрессор. Какая реакция чаще
1: Скорее
0: всего?
1: Скорее всего, будет паника у жертвы.
0: У жертвы будет паника.
1: Да. И это одна из больших проблем в психологическом варианте, потому что жертва, которая годами жила в этой сфере, ну, как бы в этой атмосфере, да, это очень вызывает большую панику внутреннюю. То есть сможет ли она среагировать за тот период, который как бы понадобится для жертвы? Я думаю, что это очень мало.
0: Что бы вы посоветовали таким женщинам, потому что, смотрите, часто бывает, что когда женщины, пострадавшие от насилия, они просто, вот у них какой-то такой сформировался, да, наверное, образ жизни, они пугаются, все время смотрят, да. Нет ли никого рядом, боятся каких-то сообщений, да, когда вот начинают сталкерить, что-то писать и так далее. Но каким образом, если будет все-таки электронный браслет, что вы посоветуете, может быть, иметь при себе, да, что нужно делать самой жертве на всякий случай?
1: В любом случае, я за то, чтобы проводили терапию. Да, опять-таки, я не устану говорить про это. Почему? Потому что жертву тоже нужно научить действовать во время паники. Да? То есть это такие моменты, золотые минуты, как вот Урмат сказал. Нужно научить ее реагировать, саморегулировать в этот момент. Не так, что она в панику впала, и все, она не может даже двигаться. Ну, то есть бывают такие ситуации в моей практике, то что элементарно просто звонок, да, или просто какое-то сообщение, все, жертва в ступоре. Она не то, чтобы там собирать вещи, она не может сама себя собрать. Вот в таких ситуациях, конечно, отдельную работу проводить специалистам, жертвам, да, то есть помощь психологическая. Плюс ко всему экономический тоже, вот правильно подметил, экономически очень сильно страдают женщины. В этом плане вот почему все-таки это все скрывается, терпится, слюбится. Ну, это вся культура наша, да, то есть на этом все работает. И, конечно, вот экономически себя готовить. То есть я за то, чтобы женщины всегда имели экономическую независимость в плане финансов, работы, у них всегда, чтобы была подушка. Я каждый раз про это говорю и не устану говорить, что экономически и психологическая зрелость, она очень дает большие привилегии в этом плане.
0: Вот по вашему мнению, да, конечно, можно всегда готовиться экономически, психологически, однако бывают моменты, когда вот все-таки человек не успевает как-то среагировать. Вот какой вы знаете что еще делать? Международный опыт, вообще что можно делать, что советуется делать в такой ситуации? Вот знаете, что-то вроде такого, как в Японии есть какие-то тревожные вот эти чемоданчики, да, где у них все документы, все лежит. Да. Что вы советуете, может быть, иметь при себе жертвам, да, может быть, какой-то баллончик, чтобы все-таки каким-то образом обезвредить, да, вот насильника. Что вы советуете брать с собой, как попытаться, может быть, обороняться и вот, может быть, иметь при себе тут же

0: момент убить, и все.
1: Угу.
0: Понимаете? Ну, то есть мы это видим очень часто в соцсетях, то, что человек... Мужчина зачастую это физически сильный, да. Понимаете? И любой неправильный удар не в ту точку, конечно, женщина будет здесь слаба, как боксеры, да?
1: Угу. Хорошо.
0: Бежать.
1: Урмат, у меня к вам такой вопрос. Угу. Вот скажите... За, например, за каждым человеком, да, будет закреплен определенный сотрудник, который будет получать вот эти сигналы. Угу. Сигналы они будут получать, например, смотрите, у нас есть отдельно МВД, есть отдельно угу. сотрудники Минюста, да, угу. куда вот эти сигналы поступают сразу и какие действия?
2: На данный момент,
0: пробации, да?
2: Да, в службу пробации угу. и в мониторинговый центр юстиции поступают эти сигналы, потом они уже связываются с соответствующими правоохранительными органами, и по месту жительства выезжает ближайший участковый.
1: Угу. А что делается в том случае, если все-таки агрессор оказался неподалеку или же совсем рядом? Вот насколько часто можно, например, будет продлевать вот эти вот электронные браслеты?
2: Ну, такие случаи, они минимизированы
1: угу.
2: За счет как раз таки того, то, что я говорил, то, что мы не раз это уже тестировали, оптимальное расстояние. И в любом случае, без нашего ведома,
1: угу.
2: агрессор не сможет подойти ближе, чем на 5 километров.
1: Угу. Вот вы упоминали, что пока вы, конечно, об этом особо не объявляете, но угу. вы работаете над тревожными кнопками, да, скорее угу. всего. Какие еще улучшения вот этого самого приложения, которое вы... в тестовом режиме сейчас тестируете, какие там будут улучшения? Вот, например, у человека есть, вот у женщины есть телефон, да, угу. где подключен браслет, и она видит, на каком расстоянии насильник.
2: Угу.
1: Что она еще может видеть в этом приложении на табло?
2: Она может сама послать сигнал SOS, если посчитает нужным.
1: Угу.
2: А также, если... мыслить более прагматично, мы уже технически закладываем в приложение интеграцию с какими-то кризисными центрами.
1: Mm-hmm.
2: То есть это те же психологи будут. То есть, когда будет приходить уведомление о том, что агрессор рядом, то автоматически будет не только на панель Минюста и пробации выводиться, и также будет оповещение отправляться в кризисные центры, чтобы они предприняли соответственные меры,
1: mm-hmm.
2: оказали психологическую помощь.
1: Mm-hmm. Смотрите, вот в этом приложении, да, и этим браслетом можно защитить и себя, и ребенка, да, например,
2: да.
1: или как это все делается?
2: И себя, и ребенка, то есть можно спокойно и ребенку установить это
1: mm-hmm.
2: приложение и вычертить динамическую охранную зону вокруг также ребенка, как я упоминал до этого. Также, чтобы, знаете, в критических ситуациях сложно адекватно реагировать.
1: Да.
2: И мы понимаем то, что мы учли этот момент, что жертва, возможно, она растеряется, она, возможно, не найдет приложение, не поймет вообще, как связаться.
1: Куда нажимать, да?
2: Да, куда угу. нажимать. И мы сделали достаточно простое решение. То, что три раза на кнопку блокировки самого телефона, если она нажмет, то автоматически срабатывает команда, которая посылает сигнал на нашу панель, где инспектор дальше предпримет соответственные меры.
0: Я бы вот здесь еще порекомендовала не на телефоне, а также сделать, не знаю, там электронные часы, да, более,
2: угу.
0: ну, как бы,
2: угу.
0: Как обычный, как аксессуар, чтобы это выглядело, понимаете?
2: Угу.
0: Потому что, ну, на самом деле, телефон чуть-чуть неудобный, и реально человек, когда находится вот в таком критической ситуации, он может все в голове потерять. И я бы здесь порекомендовала именно вот это ваша специальность, да, для того, чтобы
2: mm.
0: разработали еще как бы для жертв отдельный аксессуар,
2: mm.
0: чтобы он считывал и также он работал как у агрессора условно.
1: Mm-hmm.
0: У него там 2-3 дня, да, вы сказали, может не требовать подзарядки.
2: Mm.
0: И также, и чтобы у жертвы такая была возможность,
2: mm.
0: понимаете? Потому что, ну, телефон, я думаю, что не совсем хороший
1: mm-hmm.
0: аппарат.
1: Смотрите, в принципе, для будущего, мне кажется, это тоже было

0: Довольно интересно, потому что как браслет, да, какой-то этот женщина увидит, и она как бы поймет и будет знать,
1: Да.
0: как реагировать. Ну, вот это уже, наверное, мы говорим о будущем, потому что сейчас, пока мы пытаемся внедрить именно вот эту самую систему, скажите, пожалуйста, вот это приложение, как оно будет работать 24 на 7 и в самом центре пробации, и вашем координационном, да, или мониторинговом центре, тоже получается, вот
1: Да,
0: за таким
1: 24.
0: табло постоянно
1: Да,
0: следят люди,
1: да.
0: да?
1: Вы все верно подметили, у нас есть ситуационный центр Министерства юстиции. Там сидят люди, которые работают посменно сутки. Они сидят и осуществляют контроль 24 на 7, то есть круглые сутки.
0: А насколько это удобно было сделано вот это вот программное обеспечение само для вот ваших сотрудников, потому что им же нужно успевать следить за всеми объектами.
1: Интуитивно понятно все, это что касаемо самого там, допустим, дизайна, если вы спрашиваете. А касаемо функционала, мы сделали все так, чтобы в случае тревоги не было такой возможности, то, что в этот момент он там случайно на телефон отвлекся, случайно там в уборную вышел. Всякие ситуации бывают. Поэтому помимо того, то, что будет просто большим красным шрифтом высвечиваться тревога на главном экране, также будет звуковое сопровождение. То есть в ситуационном центре стоят динамики, и в случае того, если агрессор зайдет в запретную зону, то автоматически будет срабатывать тревога.
0: Хорошо. Зария, вот хотелось бы тоже у вас спросить, скажите, какие у вас есть еще советы, каким образом нужно улучшить? И, например, может быть, не все женщины, да, все-таки мы знаем, что часто чисто психологически женщинам часто хочется верить в лучшее, да, наверное, и, может быть, не все захотят для своей безопасности надевать браслет на вот агрессора, да, думая о том, что, может быть, до чего-то такого не дойдет. Вот что вы можете посоветовать именно женщинам, пережившим насилие, да, и которые будут думать, как бы себя обезопасить?
1: Я всегда за то, чтобы женщина в первую очередь понимала, что любая агрессия физического или морального, да, плана, она может в конечном итоге очень плохо закончиться. И я опять-таки в своем инстаграме об этом постоянно говорю. Когда ко мне на консультацию, я провожу еще благотворительные консультации для тех женщин, у которых, ну, чуть-чуть финансовые проблемы, и они не могут оплатить услуги психолога. В таком случае я всегда говорю, то есть, если я знаю, что женщину избивают или морально как-то издеваются, я всегда говорю, давайте будем прокладывать путь для того, чтобы хотя бы оказать помощь и женщину с детьми в кризисный центр перевести, да, и там уже работать с ними. Потому что в любом случае, как бы, это очень страшно. Это очень невероятный какой-то внутренний страх вызывает, как животное, да, то есть ты трясешься от этого. И я всегда за то, чтобы женщины не боялись этого. То есть в любом случае, сейчас есть у нас интернет, слава богу, эти моменты прям можно поднимать такой резонанс на этом. И агрессоры боятся этого. Они очень боятся попасть в вот эти, это, да, новостные порталы, боятся того, что люди узнают об этом. И я бы вот всем бы рекомендовала, всем женщинам, еще раз повторюсь, пожалуйста, обращайтесь. И здесь психологи директивно, бывают ситуации, вот я очень удивляюсь, психологи, которые рекомендуют, может, потерпишь, да, то есть есть такие специалисты, я прям в шоке от этого. Есть, я, конечно, не против религии, а именно приверженцы, да, которые сейчас проповедуют. У меня были ситуации, когда женщины приходили после Молдо условно и говорили, что Молдо рекомендует, чтобы она терпела, вот это ее судьба, терпеть это все. И вы понимаете, насколько психологически это давление для женщины, которая не может вырваться из этого круга ада, и плюс она еще ищет помощь от специалистов, от Молдо, то есть духовных каких-то наставников. И слышит вот такие слова. Терпеть нужно. Нужно терпеть. Дети же, вот значит, такая судьба. Ни в коем случае не надо терпеть, не надо бояться. Можно, ну, как бы всех на уши ставить, да. И я за то, чтобы эта стигма, она вообще пропала в нашем обществе. И женщины не боялись. Ну, как бы могут и мне написать в этом плане, я могу направлять.
0: Угу.
1: Вот недавно с парнем тоже, с одним блогером мы насчет этого обсуждали, насчет педофилии в нашем обществе. И там мы с парнем обговорили, что, дай бог, мы какую-то программу, наверное, разработаем для того, чтобы агрессоров немножко снизить вот это в нашем обществе, их угу. давление, их агрессию.
0: Угу. Наша программа подходит к концу. Урмат, хотелось бы вот еще раз, чтобы вот все резюмируя, вы напомнили о том, что вот сейчас все-таки проводится тестирование, да, и как вы сказали, уже ближе к концу лета, скорее всего, будет работать в таком режиме уже.
2: Да, сейчас активное тестирование проводится. Как мы и говорили, это все планируем запустить к концу лета. И хотелось бы от себя добавить то, что, еще раз, это не панацея от насилия, это всего лишь дополнительная мера, хоть и она такая весомая, объемная, но тем не менее работа должна проводиться комплексно.
1: Можно я еще добавлю? Я бы хотела бы еще, чтобы у вас отдельно, да, вот для тех людей, которые зарегистрированы уже в этой системе, чтобы у них была горячая линия. Условно там в Америке, да, 911, у них еще отдельно для таких ситуаций есть отдельная служба, которая оказывает горячую помощь. То есть я в начале своей карьеры как раз-таки работала на такой горячей линии. И там оказывают помощь именно специально обученные люди, чтобы, как вы сказали, да, вот условно у человека паника появилась, и немножко снизить вот эту тревогу и человека вывести из этой зоны.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня в программе приняли участие ведущий специалист отдела цифровой трансформации Министерства юстиции Кыргызской Республики Урмат Төрөбеков и психолог семейный Зария Турдалиева. Программу «Точка зрения» провела Айдаин Заркулова.